А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске днем тоже до 19 тепла и

0: Юнистар.
1: Юнистар. Хит за хитом.
2: Astro. No.

Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске днем тоже до 19 тепла и без осадков.

0: Ученые смогли погрузить людей в осознанные сновидения.
1: О.
0: Что это такое? Ну, раньше ты засыпал, и ты же не в курсе был, что
1: спишь
0: ты спишь.
1: Или не спишь,
0: да.
1: Ну, понятно.
0: А вот теперь исследователи из Швейцарии и Нидерландов решили, что если стимулировать вестибулярный аппарат слабым электрическим током,
1: так,
0: то ты начинаешь понимать, что «А, я же сплю». Ну, и вот осознанное сновидение.
1: Это вот просто как в жизни. Вот этот вот разряд электрического тока помогает осознать, что ты в реальности находишься, потому что, ну, знаешь, как часто бывает, только завязались отношения, вот они вдвоем лежат, держат друг друга за ручку и говорят, ну, слушай, вот, ой, купим квартиру, будем жить с тобой вместе в центре города, просыпаться по утрам, готовить друг другу завтрак, дарить цветы, улыбаться, ходить на пешие прогулки. А потом что? Он у телека, а она говорит, может, что-нибудь сделаешь, встанешь вообще. Вот. И все это в съемной квартирке с кричащим голодным котом, вот, и орущими тремя детьми и еще шестью кредитами наверх.
0: Эх, слушай, а я вот иногда думаю, смотри, вот у меня сейчас сын в 11 классе, да, и вот я уже думаю, вот он у меня уже поступил, да, куда-нибудь в какой-нибудь престижный вуз, вот он у меня уже учится на программиста, который будет так много зарабатывать, что он мне сразу покупает какой-то крутой электрокар. Подожди! Я только начала!
1: Отстань! Все нормально. Не

0: Рядная станция. Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар. Зарядная станция.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Радио Юнистар.
0: Юнистар.
6: Хит за хитом.

0: для детей старше 16 лет.
1: Состоялась презентация нового 18-го айфона Pro и Pro Max. Ну и нужно об этом, конечно же, поговорить. И ты знаешь, ежегодно, ну, мне кажется, уже градус ожидания того, что появится, все меньше и меньше становится. Я помню времена, когда некоторые ждали вот этой презентации, угу, смотрели, ну, трансляцию, да, да, онлайн, да, и так далее. Сейчас как-то уже это все... Почему? Потому что все время же ждали, что чем-то прям удивят,
2: Они чем особо... сейчас удивили раскладушкой.
1: Ну подожди, Саш, то, на чем ты спишь, это, конечно, удивляет людей, но все-таки давайте поговорим о том, что появилось в iPhone Pro и Pro Max. Ну вот, как будто бы и появилось, а как будто бы для меня, для пользователя, особо ничего такого иного. Ну, дизайн выглядит, вот он, в принципе, как и предыдущий. Ну, там размер, может быть, немножечко видоизменился. Там...
3: Ну, а цвета?
1: Вот, цвета,
3: а цвета,
1: пожалуйста.
3: Послушай, этот ярко-оранжевый, этот глубокий оттенок темная вишня.
1: Ну, послушай, ну, Летова, дай мне свой iPhone, я тебе перекрашу в темную вишню, ну,
3: послушай,
1: ярко, как хочешь.
3: Фломастеры стираются.
1: Ладно,
3: на айфоне.
1: Давайте по фактам. Цвета. Вот для девчонок классно. Цвета классные. За это мы готовы отдать очень много денег.
3: Ну вообще-то сказали, что теперь iPhone, он даже стал чуточку быстрее.
1: Подожди, дай же я вот к этому иду. Значит, процессор новый поставили. Типа, очень крутой, очень быстрый процессор. Опять же, вспоминая все предыдущие презентации, каждый раз нам говорят, все, там новый суперкрутой процессор, мы что-то там обновили, будет работать быстрее, будет работать круче. Кто-то замечал, насколько вот он там быстрее работает? Без замеров каких-то. Я нет. Ладно.
3: Ну, допустим.
1: Батарейку нам обещают. Оказывается, в Pro 24 часа теперь должна держать. В Pro Max аж 30.
3: Класс.
1: Дело в том, что я помню очень хорошо, что, по-моему, когда выходил 16-й, Прошка какая-то или 17-я, тоже обещали, что будет работать 24 часа.
2: Нет, когда ему один день, он так и работает.
1: Он так и работает, безусловно. И когда его, ну, особо не трогаешь в течение дня, он, да, вот это время выдерживает. Все хорошо. Ладно, камера тут динамическая появилась. Она теперь как глаз твой, она прищуривается в зависимости от освещения или расширяется. Насколько это отразится на том, будешь ли ты кривенький и смешной на фотографии, я не знаю. Мне кажется, если ты кривенький и смешной, то камера, как бы она ни

0: жало, как бы iPhone все равно на экране выдаст «не получается» крупными большими буквами и сфоткает тебя как на паспорт.
1: Слушай, а эта функция «умный фокус» сейчас есть. Там фокусируется еще лучше. Фиксация на объекте прям...
0: Функция была еще в 95-м году на вокзале, когда подходил тебе человек, говорил: «дай поменяю деньги, обменник». Вот. И менял тебя по такому курсу, уже потом понял, что это был фокус.
1: Ну, вот. Теперь умный.
0: Так что это все тоже мы проходили. Ну, ладно, хорошо. Про часы и про AirPods говорить не будем. То, о чем нужно, конечно, сказать. Раскладной телефон выпустили. Да, вот как складной появился iPhone. Что в нем нового? Ничего. Он просто складной. Все. Обзор, если коротко, закончен. Он складывается, ребята.
1: Это,
0: то,
1: общем...
0: что делала Nokia еще давным-давно, сделала наконец-то компания Apple.
1: Сафронов, 101 причина не подарить ей новенький iPhone.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь.

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар. Друзья мои, пятница нас с вами встречает.
1: Дождались.
0: Мы... Что ты говоришь?
1: Дождались,
0: конечно.
1: Ура.
0: Но дождаться же нужно еще тоже, понимаешь, и правильно ее потом провести.
1: Это тоже верно.
0: А правильный настрой, все, что в пятницу вам нужно, друзья мои, это... утреннее шоу на Юнистар. Ну, еще, конечно, правильно общаться, правильно произносить необходимые фразы и слова. Вот именно такому учим мы и еще кое-что.
1: Ну да, чтобы тебя правильно поняли, это точно. В общем, все подробности совсем скоро. Ну, а пока Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил накануне на совещании в Минске. Президент поручил серьезно заняться этим вопросом главе администрации Дмитрию Крутому. Сфера зарегулирована, но у нас страна превратилась в казино, заметил глава государства. Что белорусы считают самым важным в жизни, выяснили социологи. Исследование проводил аналитический центр ЭКОМ. Большинство белорусов, это около 80%, на первое место ставит здоровье, сообщает Белта. И это, по словам экспертов, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятия спортом и регулярного медосмотра. На втором месте у белорусов семья, на третьем – деньги, затем идет душевный покой, комфорт и любовь. Рейтинг застройщиков появится в Беларуси. Как рассказал первый замминистра архитектуры и строительства

0: правительства Владимир Наумович, новая система должна помочь как обычным белорусам, так и компаниям лучше ориентироваться на рынке и учитывать репутацию потенциального исполнителя, пишет Белта. И в завершении, любители горячего чая и кофе рискуют здоровьем больше тех, кому нравятся умеренно теплые напитки. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета в Англии. Привычка пить горячие напитки втрое увеличивает риск рака пищевода. Те, кто пил 6 и более чашек напитков в день, рисковали больше тех, кто пил реже. К такому выводу пришли после изучения данных 900 тысяч человек. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле плюс 21, в Бресте до 20 тепла, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем до 19 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается. Shine bright like a diamond.

0: Утреннее шоу на Юнистар с вами делится всегда самыми полезными и важными новостями. И вот такую новость нашла Полина Летова. Ну, все же, наверное, знают, а многие пользуются, я скажу так, играются в Duolingo. Но я не могу сказать, что обучаются, потому что...
1: Это языковой сервис, да, где можно учить иностранный язык?
0: Ну, да, да. Ну, как, еще раз говорю, играться в это можно, думать, что ты учишь, но по факту ничего не выучишь.
1: Играешь в Duolingo. Муж учил Apple, говорит, о, я знаю Apple. Я такой радостно ходил.
0: Да, Яблоко.
1: Да.
0: Ну, вот теперь Duolingo?
1: Ну, так вот, сервис выпустил коллекцию одежды, которая учит правильно произносить названия брендов. Называется «Фонетическая коллекция». Рассказываю, в чем суть. На вещах вместо привычных логотипов напечатаны крупные транскрипции, подсказки. Но ведь не знаешь, как ты, там, Живанши, например. А там вот прям четенько, по буковкам, все, чтобы тебе было понятно, как вот это название правильно читать.
0: И еще хорошо бы, чтобы, ну, вот если бы там, ты берешь, например, Живанши, чтобы сразу расписывали жиши, пиши, и, ну, снизу еще тоже.
1: Ну,
0: потому
1: да,
0: что,
1: ну,
0: на самом деле, я тебе скажу, что действительно, конечно, есть такие, ну, названия брендов, которые...
1: Ну, витиеваты.
0: Для, они, ну, для нашего, как
1: ну,
0: бы,
1: конечно.
0: Произношения сложны. Ну, например, там взять корейский Huawei, например, да?
1: Ну.
0: У меня Василий Юрьевич, когда свой разбил, телефон Huawei марки, ему даже ругаться не пришлось, он очень три раза громко выкрикнул название бренда. И как бы все поняли, что он расстроился. Вот. Например, вот если брать одежду, да, то такой популярный бренд, как Карл Лагерфельд, требует еще под собой скороговорку. Карл украл, Карл украл, украл кораллы и так далее. Потому
1: сразу
0: что
1: не
0: каждый Карл не сможет выговорить, понимаешь, какое это дело. Вот, то есть...
1: А с другой стороны, не смог выговорить, все, значит, покупать не будем. А как ты потом будешь друзьям хвастаться, понимаешь?
0: Летова, так ты даже себе банальные спортивные кроссовки Nike не купишь. Я помню, как ты их все время Nike называешь.
1: Ну и ладно.
0: Летова в магазин пришла, кроссовки хочу. Какие, скажи, Nike.
1: А у меня буковками написано, не английскими, а русскими. Мне все понятно.
0: Теперь понятно, что у тебя на лбу.
1: Ну, а что? Ну, а что?
0: Короче, ребят, полезная штука. У меня, кстати, вот знаешь, я вот думаю... Бренды хорошо,
1: no.
0: фамилиями то же самое надо.
1: Mm?
0: Но он у меня вот учился одноклассник, фамилия у него была Козел, он, вернее, Козел, а он всем говорил, что он Козел.
1: Так, вот. А на самом деле?
0: 11 лет был Козлом. На самом деле никто не знает, но Козлом он оставался.
2: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
4: Счастье.
3: Лакто Флорене.
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла. «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Вы знаете, друзья мои, если в пятницу не послушать утренний гороскоп на Юнистар, можно сразу оказаться в понедельнике.
1: А, не хотелось бы, конечно. Столько приятного впереди. У нас гороскоп через 7 минут, не пропустите.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама. А дальше – мировая.

0: 7 часов и 21 минута. Ребята, погружаемся в гороскоп.
1: Да, ну и счастливчика дня в конце назовем. Итак, поехали. Давай. Овны сегодня окружающие захотят переложить на ваш...

0: бы посвятить его своим финансам.
1: Девы, сегодня очень беззаботный денек у вас.
0: Весы, сегодня ваша наблюдательность и проницательность могут достигнуть высот, о которых вы и не подозревали.
1: Скорпионы, чуть более решительными сегодня будьте, и все получится.
0: А стрельцы озабочены деловыми вопросами, вплоть до того, что если что-то выходит из-под контроля, можно это воспринять как личную трагедию.
1: Козерог, сегодня для вас откроются какие-то новые возможности.
0: А вот Водолея, ни за что не стоит ввязываться в конфликт.
1: Рыбам сегодня главное помнить, кто они и какое место занимают в продовольственной цепи.
0: Да-да-да.
1: Так, кто же главный счастливчик дня сегодня? Это у нас Скорпион. Потому что обладают невероятным даром убеждения сегодня эти ребята.
0: Класс.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 7:27. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил накануне на совещании в Минске. Президент поручил серьезно заняться этим вопросом главе администрации Дмитрию Крутому. Что белорусы считают самым важным в жизни, выяснили социологи. Большинство, это около 80%. На первое место ставят здоровье, на втором месте у белорусов семья, на третьем – деньги. Затем идут душевный покой, комфорт и любовь, сообщает Белта. Хоккеисты Минского «Динамо» уступили во втором матче нового сезона континентальной хоккейной лиги. На домашнем льду подопечные Сергея Брылина в овертайме проиграли шанхайским «Драконам» 3-4. Что ДНК может рассказать о характере человека, выяснила международная группа ученых. Она собрала данные о миллионе человек. Оказалось, что характер связан даже с распорядком дня. Склонность к открытости коррелировала с большей активностью ночью, а к добросовестности – днем. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле плюс 21, в Бресте до 20 тепла, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем до 19 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
4: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Утреннее шоу на Юнистар 7.36 продолжается нелепыми заголовками.
1: Ну что, три заголовка я уже нашла. Комментируй каждый. Сделаем пятницу чуточку веселее.
0: Ну давай попробуем.
1: Давай первый. В Бразилии сестры-близнецы

0: рассказали об одном муже на двоих.
1: В сторонке мужья-близнецы поржали.
0: Хорошо, давай, второй заголовок. В Домодедово у россиянки изъяли французский шлем времен Первой мировой войны.
1: Говорят, мадам, у нас в головном уборе не принято.
0: Так, и третий. Житель Китая запустил сервис для чесания клиентов.
1: Знаешь, как сервис называется? Чесотка.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар. Юнистар.

0: Есть предложение, друзья, от которого вы не сможете отказаться, сыграть в игру «Стоп-спойлер».
1: Да, и выиграть чайную пару и запас заменителя сахара сусли, еще новинку сусли стевия. Наша игра, да, буквально через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской, а также на Ванеево от реки Свислочь до велосипедного переулка.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на «Юнистар» начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
5: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу про идеальное место для разгрузки и почему томатная паста так полезна для мозга.
4: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
6: Реклама.
7: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
6: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные заказы.

0: Средств массовой информации, аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся!

0: это все неверно. У нас сегодня было французское кино, новая французская спортивная комедия под названием «Мечтать не вредно». История двух приятелей, которые во что бы то ни стало следуют своей мечте.
1: Ну что, подарок сохраним до понедельника. Чайная пара и запас заменителя сахара сусли, еще новинку сусли стевия, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно, ведь сусли — это ноль калорий. При этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой, удобно брать с собой. Можно использовать для выпечки, соусов и заправки.
2: Рубрику представляет заменитель сахара «Сусли».
3: Сусли. Для мамы.
4: Сусли.
5: Для папы.
6: И для меня.
7: И для меня.
8: Сусли. Живите в сласть. Заменитель сахара.
9: Юнистар.
10: Юнистар. Хит за хитом.

0: ноутбук Mind Band X16A всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах Электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
1: Остался всего один рекламный ролик. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро. Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Доброе утро. В Беларуси 7:59. С новостями Александр Романов. Минску завтра 959 лет. В честь этого события каждый район города подготовил свои программы. От рэп-баттлов до исторических реконструкций. Всего более 20 площадок. Главной музыкальной площадкой будет дворец спорта. Хедлайнер – российский исполнитель Акмаль. Основная молодежная площадка – парк 50-летия Октября. Завершится празднование Дня города фейерверком в 23:00. Полный список мероприятий можно найти в сети. К слову, как изменится организация дорожного движения в Минске в день города, рассказали в ГАИ. Завтра с 8 утра и до 6 вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений, а с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Возле Дворца спорта и в Верхнем городе введут ограничения на остановку и стоянку. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» уступили во втором матче нового сезона континентальной хоккейной лиги. На домашнем льду подопечные Сергея Брылина в овертайме проиграли шанхайским «Драконам» 3-4. Следующий матч «Зубры» проведут на выезде против московских «Одноклубников». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 17:00. И в завершение, в честь прошедшего дня рождения Льва Толстого в чате с Алисой AI и Яндекс.Станциях можно пообщаться с писателем. Пользователи могут задать

0: Ну что же, Полина Летова сейчас очень полезные и важные вещи перед выходными будет говорить об отношениях. Она знает все об этом. 8:06 и в шоу «Зарядная станция» с удовольствием с вами поделится. Что, ой, ребят, что
1: брак,
0: опять случилось?
1: Брак, такая хрупкая конструкция,
0: опять
1: оказывается.
0: Опять разводишься, ты моя хорошая.
1: Нет, ребят, я держусь за своего. Кстати, есть три неочевидные вещи, которые могут разрушить отношения.
0: Так, вот если неочевидные, да?
1: Да, как бы кажется, что может наоборот оно сплотит. А нетушки.
0: Ну давай рассказывай.
1: Итак, внимание. Если вы

0: Кита.
1: Счастье. Лактофлорене.
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс Лактофлорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла. Лактофлорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
4: Это Юнистар.
5: Юнистар. Star.

0: Сурганова, а также на Ленина, Интернациональной до Ульяновской.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Итак, друзья, давайте разбираться. У нас мнение сегодня какое было?
1: От Павла. Мнение такое: голосовые сообщения лучше текстовых. Вот Павел считает.
0: Ну, у нас сегодня очень интересно распределились, конечно, голоса. Вот если так посчитать, получается, что 98% у нас все-таки против этого мнения. Считают, что лучше текстовые. А я не соглашусь сегодня с большинством. Объясню, почему.
1: Давай.
0: У меня был опыт, когда на меня несколько человек работали, там был один заказ. И я несколько раз отправлял сообщение с вопросом там, вот, определенным. И в какой-то момент человек мне отвечает: что ты, мол, на меня кричишь? В сообщении. Вот. Я же написал, что типа мы сделаем, вот я не успеваю, там, я же пообещал, что ты на меня ругаешься. Ага. А я абсолютно, то есть никакого злого умысла, я просто спрашивал, уточнял, делается работа или не делается. Ну и второй момент еще тоже, почему я вообще всегда говорю, что чем 10 раз писать, лучше один раз созвониться и все обсудить. Потому что интонацию ты не передашь, плюс не все умеют грамотно выражать свои мысли в текстовом сообщении.
1: Слушай, а меня текстовые сообщения спасают. Потому что если бы со мной человек сейчас вот разговаривал по телефону, сколько бы всего он услышал в свой адрес, а в тексте я все-таки фильтрую. Понимаешь? Как-то деликатнее пытаюсь.
0: Ну да, слыша твой диалог обычно с людьми, конечно, это сильно отличается, друзья мои, от того, что вы слышите в утреннем шоу.
1: Вот такое мнение. Кстати, делитесь своим. Делитесь своим на сайте Unistar.by. Зарядная станция.
2: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.

0: Супершоу. Сеть магазинов Мегатоп.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.

0: Утреннее шоу на Йонистар продолжается. Знаете что, друзья, так как с понедельника меня не будет, я вас на недельку тут оставлю посидеть, да, то в понедельник, соответственно, и в следующую пятницу никаких кинорекомендаций не состоится. Поэтому мне вам, знаешь, как учителю, уходящему в отпуск, нужно дать что-то, чтобы вы занимались чем-то целую неделю.
1: «Игру престолов» не предлагай.
0: Не-не-не, «Игру престолов» не буду, это очень, понятный был бы ход, а вот действительно о сериале я вам расскажу, который можно посмотреть. Все серии нового сезона уже есть в доступе. Ну и что это за сериал такой, я вам через 7 минут презентую.
1: Да, кинорекомендация. Зарядная станция. Реклама.
2: Минск

0: 31 20.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание, энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат.

0: акции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября. Вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
1: Это была реклама.
3: Доброе утро. В Беларуси 8.30. Сейчас новости коротко. Минску завтра 959 лет. В честь этого события каждый район города подготовил свои программы. Главной музыкальной площадкой будет Дворец спорта. Завершится празднование Дня города фейерверком в 23.00. На некоторых зарядных станциях для электромобилей теперь можно рассчитываться наличкой. После подключения коннектора к машине нужно подойти к оператору заправки, назвать необходимую сумму и оплатить электричество. Подробности есть в сети. Минчане стали реже обращаться за помощью к медикам после укусов клещей. Количество обращений стало на 16% ниже среднемноголетних значений. При этом в стране очередной пик активности этих насекомых, пишут Минск Новости. В честь прошедшего дня рождения Льва Толстого в чате с Алисой AI и Яндекс-станциях можно пообщаться с писателем. Пользователи могут задавать вопросы, а благодаря воссозданному голосу услышать, как мог бы звучать сам автор. Подробности в сети. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс

Итак, друзья мои, утреннее шоу продолжается. Мы говорим о кино, ну и для вас я сегодня приготовил кинорекомендацию в качестве сериала. Mm-hmm. Так, чтобы хватило и на выходные, так. И, может быть, еще следующую неделю захватите. Ну, дело в том, что не так давно вышел второй сезон сериала под названием «Джентльмены». Mm-hmm. Те, кто смотрел первый, знают, что это фильм Гая Ричи, режиссера, очень любимого в наших просторах и широтах, того самого, который снял «Карты, деньги, два ствола» и

0: большой куш, ну и вообще очень многими любимы обласкан. Собственно говоря, что сделал Гай Ричи в сериале? В сериале, особенно в первом сезоне, он собрал все самое яркое из, по кусочку из всех своих фильмов. Такой получился как будто бы яркий пазл из картин Гая Ричи, которые все вплетены в один сюжет. Бывший военный возвращается из армии, его отец умирает, а отец его, собственно говоря, из голубых кровей британских. И вот парень из военного становится потомственным герцогом, при этом еще и получает огромное состояние в виде старинного семейного особняка, который каким-то образом нужно содержать, выплачивать долги. Ну и способ покрытие этих долгов находится не самая правопорядочность. В общем, главный герой Эдди, он постепенно все глубже и глубже опускается в миры криминальных семей и организаций Британии. И второй сезон, он еще больше персонажа трансформирует, потому что если в первом сезоне мы наблюдали, как Эдди старается деликатно выходить из каких-то ситуаций, то во втором сезоне приходит четкое понимание того, что если ты находишься в этом криминальном мире, то некоторые проблемы нужно решать исключительно радикально, а не сидя за красивым дубовым столом. Все очень элегантно в британских интерьерах, красивых таких, знаешь, старинных каких-то замках с изысканной мебелью, в дорогих костюмах.
1: Ой, нам такое нравится.
0: Да, тут еще и итальянская мафия во втором сезоне появляется. Тоже со своей элегантностью. Все актеры очень красивые, даже пожилые мафиози. Вот там, например, есть во втором сезоне мафиози из этой итальянской мафии. И он тоже очень элегантен, он очень красиво изъясняется. Короче говоря,
1: картинка обалденная.
0: Картинка радует, да. Конечно, можно сказать, что некоторая определенная заштампованность Гая Ричи здесь присутствует, но я вам сразу хочу сказать вот такой, пускай будет не сюжетный, но спойлер, меня второй сезон приятно порадовал.
1: Итак,
0: хорошо, смотреть можно и нужно. Джентльмены.
1: Класс, спасибо.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас, друзья мои, есть замечательная игра под названием «Говорит страна».
1: Да, здесь мы задаем вопросы, ждем от вас интересные оригинальные ответы. А у меня есть вопрос такой, и житейский.
0: Давай.
1: Вот смотри, приезжаю на парковку около магазина, встать практически негде. А там два или три мотоцикла занимают прям целое парковочное место. Ну, кажется, мотоцикл, маленький, его же можно там бочком как-то там сбоку с припеку, как-то придумайте его уже,
0: А ты джипиком бы своим помогла, пацанам показала бы, что они сдвигаются.
1: Слушай, нельзя.
0: Простенько, нельзя, да?
1: Нельзя. А вот я думаю, вот если бы вот такой вот человечек, вот пока я паркуюсь, вот вышел бы, и я бы увидела этого мотоциклиста, вот что ему такое сказать, а? Чтобы он как-то, поскромнее, что ли, я не знаю. Что это он на своем мотоцикле целое место?
0: Я согласен, что иногда мотоцикл действительно можно припарковать так, чтобы места оставались парковочные свободно. Особенно, ты знаешь, магазин-то как магазин, там, ладно, еще человек, может быть, торопился, приехал, встал, побежал, что-то купил и уехал. Возможно, он там не стоит часами, да? А вот когда возле дома на парковке, когда, у нас, моего дома конкретно, да, у нас те, кто на мотоциклах ездит, они стараются там где-то, так, чтобы парковочные места не занять. Но есть те, которые вот прям, он мотиком занял место, и ему по барабану, там у него еще машина дальше припаркована.
1: Что сказать?
0: Короче, да, давай.
1: Такому человеку. Вот наш вопрос. А мы, кстати, автору самого классного ответа отдадим гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «ЭОС Матрасы». Мы ждем только голосовые сообщения в Телеграм 29 610 9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Монтажников до Притыцкого, а также на Пономаренко от Бельского до Жукова.
3: Зарядная станция. Зарядная станция.
4: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
6: Реклама.

0: любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вига.бай.

0: Ван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
2: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер препарат Нанолар.
6: Аргентокиан Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
7: Аргентокиан Нанолар.
6: Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиан Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: утреннее шоу. Подводим итоги рубрики «Говорит страна». Вопрос. Повтори, пожалуйста, еще раз, Полина.
1: Что сказать мотоциклисту, который своим байком занял прям целое парковочное место?
0: Итак, давайте начнем, наверное, с сообщения вот такого.
2: Я, конечно, дико извиняюсь, но для вашего коня не слишком ли большое стойло?
1: Ну так, поэтично, красиво.
0: Стойло.
1: Ну а что?
0: Ладно, так.
1: Рыцарь вышел.
0: Катерина.
3: У меня к вам предложение. У меня машинка большая. Давайте, чтобы всем хватало мест на парковке, вы будете у меня в багажнике парковаться.
1: Мило.
0: Так, и Татьяна.
4: Ты без шлема больше не езди. А то последствия, как я вижу, необратимы.
0: Девчонки, да, конечно, жестковатые сообщения. Ну, ладно, выбирай, Полин. Вот женская твоя тема, все девчонки.
1: Послушай, ну давай первое сообщение.
0: Давай.
1: По поводу коня, рыцаря и всего прочего. Так, Тришинка. Вот так вот подписана наша слушательница. И классный подарок вам достается. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».

0: знаете что, друзья мои, а вот словарный запас мы пополним. Это точно. Это вот Саша Романов говорит уже с утра.
1: Давайте
0: сегодня
1: пополним, да.
0: Давай.
1: Расскажу сегодня о слове, которое мы с вами еще можем использовать, а вот поколение зумеров уже очень вряд ли. Ага. Как называются универсальные вещи на все случаи жизни?
0: Ну хорошо, давайте об этом узнаем через 7 минут.
2: Мультитул.
0: Лена, твои придуманные слова, мой ты хороший. Как школу закончил человек, я не понимаю. Мультитул.
2: Ну ты что, это классно? Я покажу тебе картинку.
0: Как тут? Выйдет из Wildberries уже наконец.
2: Не могу.
0: Мультитул.
2: Я там на ПМЖ.
0: И Маджонг закрой, все.
2: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Словарный запас через 7 минут. Доброе утро.
0: Мультитул. Я тебе фамилию дам, Мультитул. Полина Мультитул.

0: Реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября. Вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

0: Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. На некоторых зарядных станциях для электромобилей теперь можно рассчитываться наличкой. Первую такую возможность предоставила Маланка, а теперь еще одна сеть зарядок. После подключения коннектора к машине нужно подойти к оператору заправки, назвать необходимую сумму и оплатить электричество. Если электрокар зарядится на меньшую сумму, можно забрать сдачу у оператора. Подробности есть в сети. Минская ТЭЦ-4 на Монтажников готовится к отопительному сезону. На предприятии запускают оборудование, чтобы убедиться в готовности к высоким нагрузкам и способности станции бесперебойно снабжать людей теплом и электроэнергией на протяжении зимы. В связи с этим сегодня в районе Сухарева и Юго-Запада может быть довольно шумно. Чтобы не доставлять сильных неудобств, жителям основные работы стараются делать днем, заявили в Минскэнерго. Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертый раз подряд вышла в финал открытого чемпионата США. Минувшей ночью она переиграла американку Джессику Пегулу в двух сетах 7-5, 6-2. В решающем поединке 12 сентября соперницей белоруски будет казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. К слову, Арина Соболенко потеряет статус первой ракетки мира, которую удерживала практически два года. В обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации, которая выйдет в предстоящий понедельник, спортсменка опустится на вторую строчку. И в завершении, искусственный интеллект в течение следующих 10 лет может уничтожить человечество. Вероятность этого 10%. Об этом заявили в компании Anthropic, которая является мировым лидером в разработке ИИ. Специалисты отмечают, что пока не придумали, как можно контролировать сверхразумный искусственный интеллект. К слову, о непонимании, как его контролировать и сверхмощные модели, говорят и в компании OpenAI, которая создала ChatGPT. Ее сотрудники призывают как можно быстрее разработать стандарты безопасности для ИИ, так как в будущем модели могут сами взламывать системы и получать доступ к различным ресурсам. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Ко дню города 12 сентября в универмаге «Беларусь» и в торговом доме на Немиге делать покупки особенно выгодно. Скидки 40% на всю женскую одежду, 30% на всю мужскую одежду. Один день, два универмага, максимум выгоды. Универмаг «Беларусь» и торговый дом на Немиге ждут вас. Сайт umag.by, телефон 017-221-71-11. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает «Смекта».
5: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии», Франция.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 21, в Бресте до 20 тепла. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем будет 19 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
6: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности или в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Словарный запас начинается, 9.09. Саша, рассказывай.
1: Рассказывай. Знаете, есть такие вещи, которые...
2: Он предупредил.
0: Встань, встаю.
1: Подожди, пожалуйста. Есть такие вещи, которые можно использовать в самых разных ситуациях. Например, ВДХ, зонтик там и от дождя, и от солнца, в принципе. ВДХ – это жидкость такая специальная.
0: Ну, которая смазочная, чтобы не ржавела, не скрипела.
2: Это не ВДХ, это ВДшка.
1: Ну, ВДшка, да.
2: Ничего не знаете, ну, продолжай.
1: Естественно.
0: Большой специалист.
2: Я, Саша, даже продолжаю.
1: Так, продолжаю. Так вот, есть такие вещи, называются антука.
2: Чего?
1: Антука. Это такой супергеройский гаджет из 19 века, а проще говоря, предмет, который создан по принципу «на всякий случай».
0: Антука.
1: Да, все
0: интересно,
1: верно.
0: Откуда слово произошло?
1: Слово пришло, естественно, из Франции. Понятно. В 19 веке родилось из фразы «антука», что вот прям так и переводится «на всякий случай».
0: Нет, ты неправильно рассказываешь. Во Франции была вообще изначально песня. Она звучала так.
2: Да.
0: «Антука, антука, пойдем копать картошку».
2: Так вот откуда корни, да?
1: Так, ну, в хорошо. Те времена была огромная проблема, серьезная, у дам. Если на улице светило солнце, нужно было брать кружевной зонтик. Он, кстати, называется парасоль. Даже в курсе. Если дождь, то нужен был другой зонт.
2: Так.
1: И в итоге
0: он
1: два носить было...
0: парасон.
1: Парасон. Два носить было неудобно. И нужно было что-то придумать. Тогда мастера придумали что-то среднее, что подойдет в любой ситуации. И французы посмотрели на это, пожали плечами и сказали, ну, это зонт энтука.
2: Нет, это целлофановый пакет, он и так защищает.
0: Нет, ну, Полинка, то, что ты любишь носить в дождь, это...
2: Да, ребят, ну реально защищает.
0: Ну, слушай, хорошая антука, хорошо.
1: А сегодня антукой, кстати, можно назвать своего друга, который одинаково шедеврально жарит шашлык, переустанавливает винду и может поддержать философскую беседу о мотоцикле мужа Полины, скажем.
0: Классно. Хорошее слово взяли на вооружение. У меня, кстати, есть другой пример употребления этого слова.
1: Давай.
3: А что это за штука? А, это антука.
4: Рубрику представляет сеть магазинов «Насенне». Товары для сада и огорода.
5: Осень пришла, в «Насенне» пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. «Насенне» – настоящий рай для садоводов.

0: Утреннее шоу продолжается, друзья. У нас впереди игра, в которую мы вас приглашаем. Главная буква называется.
1: Да, абсолютно верно. Кстати, участвовать может абсолютно каждый. Главное, дозвониться раньше других. 8017-242-9950 по поводу подарков. Давайте тоже напомним, что сегодня мы будем разыгрывать подарок от Центра молодости Yellow Birds. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». В общем, у вас теперь есть все карты на руках для того, чтобы поднять себе настроение в эту пятницу.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости, а также на Ленина от Богдановича до Независимости. Зарядная станция.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Виноград черный всего 5,79 за килограмм. Персик Парагвай всего 8,99 за килограмм.
6: «Соседи» всегда выгодно зайти.
5: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
7: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
8: Дорогая, купил путевки в Египет.
9: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
8: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
9: Никто не останется без подарков.
2: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой.

0: картой RTX 3050 со скидкой 600 рублей с бонусной картой «Электросила». Ноутбук MineBandBand X16A всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Сила.бай», а также по телефону 7677.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается игрой «Главная буква». Давайте знакомиться с участником.
1: Знакомлю. Дарья сегодня с нами играет. Дарья – юрист в частной компании. Угу. Даша, доброе утро.
0: Здравствуйте, Дарья.
2: Доброе утро, доброе.
0: Расскажите, Даш, какие планы у вас на ближайшие выходные? Чем заниматься будете?
2: Ой, поеду за грибами, наверное, как полстраны.
0: Ой, интересно. Что ж вы там насобираетесь, там полстраны ходить будет? Что повыберут до вас?
2: Ничего, мои мне останутся.
1: У Даши все подписаны.
0: Ну, так, Дашкин гриб, да?
1: Да-да-да.
0: Хорошо, Даш, давайте вот что сейчас с вами сделаем. Мы сейчас сыграем в главную букву, но ситуация будет очень простая. Вот представьте, что вы в грибы поедете.

0: выбрать букву для вас.
1: Так, главная буква сегодня...
0: С. Сафронов. О.
1: Хорошо, Даш, минуточку продержаться надо, всего лишь. У вас все получится, мы в вас верим.
2: Хорошо.
0: Даш, что... Я не понимаю, что вы хотите от меня?
2: Спасение.
0: Спасение от чего? Или от кого?
2: Страх.
0: Чего вы боитесь?
2: Собак.
0: Ну, здесь их нет. Мы с вами в чаще леса. Волки, медведи, да, пожалуйста. Собак здесь нет. Скажите, вообще, что вы здесь делаете?
2: Собираю.
0: Собираете, правильно. Вы, как наши предки, занимаетесь собирательством. Хорошо. Что дальше планируете собирать?
2: Сморчки.
0: Ну, в вашем-то возрасте можно что-то и другое. Слушайте, ладно. Я так понимаю, что вы не знаете, где находитесь.
2: Совсем.
0: Хорошо. Тогда давайте так. Вы мне сейчас какой-нибудь красивый комплимент, а я вам покажу дорогу на выход.
2: Счастья.
1: Спасибо. Это пожелание, комплимент.
2: Счастливый.
0: Счастливый. Счастье, счастливый. Хорошо. Ну, время закончилось.
1: Ну, даже хорошо продержалась,
0: хорошо,
1: на самом деле.
0: Хорошо, отлично. Угу. Отлично продержалась.
1: Как-то логично все,
0: все
1: было.
0: Все хорошо, все прекрасно. Подарок ваш сегодня заслужен на 100%.
1: Подарок от центра молодости Yellow Birds. Даша, достается вам. Это релакс-программа «Детокс похудения СПА». Здесь ленивая кардио на Буку Лайф. Массаж буковыми роликами, обертывание, сауну в термодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляет центр прыгажосці і коррекции фигуры Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здаецца, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центра молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds. Это тое, что працуе. Телефонуй 1-338-38-39.
6: Радио. Радио. Юнис.

0: Утреннее шоу продолжается, друзья. У нас что по плану?
1: Ой, ну у нас же...
0: Игра.
1: Да. От белорусской сети «Три цены», где появилась классная коллекция спадшина. А между прочим, это посуда, сувениры, украшения, шопперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами.
0: Да.
1: И вот мы готовы такой набор разыграть буквально через 7 минут. И, кстати, узнаем, насколько вы хорошо знаете Беларусь.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.

0: Орсадовый для пикника стол и 4 стула всего за 95 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: В кино с 10 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Это была реклама.
9: Доброе утро. В Беларуси 9:32. Сейчас новости коротко. В Беларуси появится новое учебное заведение – Академия интеллектуальных технологий. Указ о его создании подписал Александр Лукашенко. В Академии можно будет изучать естественные науки, промышленные и цифровые технологии. Минская ТЭЦ-4 на Монтажников готовится к отопительному сезону. В связи с этим сегодня в районе Сухарева и Юго-Запада может быть довольно шумно. Чтобы не доставлять сильных неудобств жителям, основные работы стараются делать днем, заявили в Минскэнерго. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгострахе. Он заработает осенью в октябре-ноябре, сообщает Минск Новости. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко в четвертый раз подряд вышла в финал открытого чемпионата США. Минувшей ночью она переиграла американку Джессику Пегулу в двух сетах – 7-5, 6-2. В решающем поединке 12 сентября соперницей белорусской будет казахстанская теннисистка

0: Друзья, наша игра начинается. Прямо сейчас мы будем вам загадывать какое-то место или город в нашей стране. Вам нужно будет угадать, правильно, Полина?
1: Да, в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция спадшина. Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи с белорусскими мотивами.

0: красивыми. Вот такой классный набор прямо сейчас вы можете выиграть, если по трем подсказкам от Сафронова догадаетесь, какое же место он сегодня загадал.
1: Итак.
0: 29-610-9950. Вот теперь можно.
1: Пробуем. Ну, это, наверное, одна из самых красивых усадеб Беларуси.
0: Угу.
1: Каждый год в этой усадьбе проходит бал, посвященный георгинам.
0: Угу.
1: Ну и третья подсказка. Считается, что одно из самых популярных белорусских музыкальных произведений в Беларуси было написано именно здесь.
0: Угу.
1: Так?
0: Да, ну мы ждем названия, правильно?
1: Я уже вижу. Вот пошли варианты.
0: Да, есть ответы, верно?
1: Есть, конечно.
0: И неправильные тоже. Но да, правильный ответ уже прилетел.
1: Так, давай с неправильных начнем.
0: Так, сейчас начнем. Гомель, усадьба Ваньковичей, Нерский замок, Залесье. Вот то, что вспоминалось.
1: Ну, а правильный ответ, конечно же, друзья мои, это усадьба Огинских. И все, кто прислал усадьбу Огинских, сегодня ответили правильно. Находится она в агрогородке Залесье в Гродненской области. Очень красивое место. Поезжайте, погуляйте. Там осенью тоже очень красиво. И считается, что именно здесь был написан и впервые прозвучал знаменитый полонез «Прощание с Родиной». А кто автор полонеза, Саша? Саша? Кто автор полонеза? Меня нет. Да,
0: ладно,
1: Полин,
0: друзья,
1: кто автор полонеза, ты же знаешь.
0: Огинский.
1: Молодец.
0: Ну что, спасибо огромное Миле, которая оказалась быстрее всех остальных. Вам, дорогая наша победительница, и достается набор из коллекции «Спадшина» от белорусской сети магазинов «Трицыны». «Трицыны» – белорусская сеть магазинов товаров для дома, семьи, повседневной жизни. Компания помогает покупателям быстро и выгодно находить все необходимое для ежедневных надо. От практичных вещей до особенных находок, которые приносят радость.
1: Полинка, а как Огинского звали?
0: Ну, ты мне задаешь очень много вопросов.
2: Михаил.
1: Правильно, Саша!
3: Партнер шоу, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
4: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита.
5: Счастье.
4: Лакто Флорене.
5: Что это?
4: Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
5: Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
4: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
6: Радио Юнистар.
7: Юнистар.

0: А мы продолжаем, друзья, и у нас для вас есть утренний гороскоп.
1: Да, и как провести сегодняшний день. Возможно, счастливчиком не именно вы окажетесь. Все это узнаете через 7 минут.
2: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ленина от Ульяновской до Независимости и на Дзержинского от Кольцевой до Есенина.

0: информация. Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай».
1: Любая запчасть за пару кликов «Бампер Бай» решает. Для детей старше 16 лет. Когда, наконец,

0: почему томатная паста так полезна для мозга.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня. И в 5 вечера с понедельника по четверг.
0: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044-550-54-78.
6: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Глиндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
8: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер корм для кошек и собак Уника.
13: Уника? Уника? Уника?
12: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма Уника

0: Утреннее шоу, утренний гороскоп. В конце еще есть счастливчика дня назовем обязательно. Давай, Полин, начинать.
1: Да, начинаем традиционно с Овнов. Готовьтесь, сегодня окружающие на ваши плечи взвалят свои дела и проблемы. Но вы к этому готовы, так что вооружитесь.
0: Тельцы, от верно принятых решений будет сегодня зависеть многое.
1: А близнецов то и дело сегодня отвлекают домашние заботы. Не только сиюминутные, но и какие-то глобальные.
0: Раки, вы сегодня обладаете каким-то невероятной способностью. Убеждения. Вот такие: ты мне денег должен, ты должен мне денег, ты должен.
1: Хорошо, да, отдаю все. Так, львы, отличный день для того, чтобы посвятить своим финансам.
0: А у дев сегодня просто-напросто планов в голове целая куча. Ну, надо выбрать что-то одно, потому что все сделать не успеете.
1: Весы, ваша наблюдательность и проницательность просто достигнут высот сегодня. Вы и не подозревали даже об этом.
0: Скорпионы сегодня в приоритете, у них стоит собственное «я».
1: А Стрелец озабочен деловыми вопросами и будет очень переживать, если что-то выйдет из-под контроля.
0: Козероги, самое главное сегодня не распыляйтесь на мелочи, а в остальном и целом все будет хорошо.
1: А вот Водорею не стоит ввязываться в конфликты.
0: Угу. Рыбам сегодня важно находить какие-то ключики, какие-то, ну, может быть, хитрости для решения вопросов. Если вы найдете такое решение, все будет хорошо. Кто у нас главный счастливчик дня? Давай выяснять.
1: Но это

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Утреннее шоу на Юнистар вас приветствует еще раз. И напоминаем вам, друзья, что нас ждет утренний дайджест совсем скоро.
3: Да, все самое интересное, но коротко. Расскажем коротко, буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Зарядная станция.
5: Реклама.
6: Включаем режим большого шопинга на 21 век Бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
8: В кино с 10 сентября.
9: Почему у вас телефон моего сына?
10: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
9: Я не могу никого убить.
10: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: Спилили! Скосили!

0: мастер-инструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела. Скидки до предела!
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
4: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
0: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017 378 50 40.

Доброе утро. В Беларуси 10.01 с новостями Александр Романов. Александр Лукашенко отправился на общевойсковой полигон Обус-Лесновский. Как сообщает Белта, здесь он ознакомится с развитием и практическим использованием в войсках систем связи. Главе государства доложит о назначении и возможностях войск связи Беларуси с

0: учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Покажут средства и комплексы связи, которые стоят на вооружении. Когда в Беларуси появится мобильный сервис по оформлению электронных европротоколов, рассказали в Белгострахе. Он заработает осенью, в октябре-ноябре. Больше не надо будет вручную заполнять бумажки и рисовать схему ДТП. Это можно будет сделать в мобильном приложении. Все данные будут автоматически передаваться страховым компаниям и в ГАИ, сообщают Минск-Новости. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» уступили во втором матче нового сезона континентальной хоккейной лиги. На домашнем льду подопечные Сергея Брылина в овертайме проиграли шанхайским «Драконам» 3-4. Следующий матч «Зубры» проведут на выезде против московских «Одноклубников». Матч пройдет в Санкт-Петербурге 12 сентября. Стартовая сирена прозвучит в 17:00. И в завершение, что ДНК может рассказать о характере человека, выяснила международная группа ученых. Она собрала данные о миллионе человек. Оказалось, что по совокупности генетических особенностей можно предсказать даже первое впечатление о человеке. Людей, менее склонных к невротизму и более к экстраверсии, доброжелательности и открытости, чаще считают приятными и привлекательными по характеру. Характер оказался связан даже с распорядком дня. Склонность к открытости коррелировала с большей активностью ночью, а к добросовестности – днем. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Мельдоний ЛФ.
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 21, в Бресте до 20 тепла. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем будет плюс 19. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Утреннее шоу продолжается нашим утренним дайджестом. Коротко, все самое интересное для вас сейчас повторим. Но вот мне запомнилась сегодня новость о том, что приложение популярное Duolingo, в котором многие балуются изучением иностранных языков. Ну, балуются, потому что так изучить-то ничего на самом деле нельзя. Оно выпустило одежду, на котором написано название брендов. И с их правильным произношением.
1: Да, с транскрипцией. Ну, круто же, а?
0: А я вообще, я пошел бы еще дальше. Я бы сделал так, чтобы, ну, знаешь, как это было? Не можешь выговорить название бренда в магазине?
1: Не продают.
0: Все.
1: А, не продают?
0: Не продают, да. Все, иди тогда. Учи, пожалуйста, дальше.
1: Ну, отличный лайфхак. А мне очень понравилась мысль о том, что есть неочевидные вещи, которые разрушают отношения. И знаете, что в этом списке оказалось? Если ваш партнер начинает худеть, ходить в тренажерный зал, заниматься своей фигурой, это наводит на какие-то...
0: А если жирненький, значит, мой любименький. Перевернул на другой бачок и продолжаю наблюдать его.

Утреннее шоу на Юнистар завершается, друзья, ну, на этой неделе. А на следующей мы, конечно же, с вами встретимся и вместе будем радоваться еще продолжающемуся сентябрю. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Всем хороших выходных.

0: звезде.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу про идеальное место для разгрузки и почему томатная паста так полезна для мозга.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Радио Юнистар. Наконец-то выходные. Реклама.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17.

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call.
2: Шоу «Зарядная станция» закончилось. Но «Юнистар» продолжает заряжать энергией.

0: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вега. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
4: Это была реклама.
6: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
2: Реклама.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
2: Печально это, мир не мил.
0: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
6: Остался всего один рекламный ролик. Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
7: Это была реклама.
0: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
8: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. Минску завтра 959 лет. В честь этого события каждый район города подготовил свои программы. От рэп-баттлов до исторических реконструкций. Всего более 20 площадок. Главной музыкальной будет Дворец спорта. Хедлайнер – российский исполнитель Акмаль. Основная молодежная площадка – парк 50-летия Октября. Завершится празднование Дня города фейерверком в 23.00. Полный список мероприятий можно найти в сети. На некоторых зарядных станциях для электромобилей теперь можно рассчитываться наличкой. Первой такую возможность предоставила Маланка, а теперь еще одна сеть зарядок. После подключения коннектора к машине нужно подойти к оператору заправки, назвать необходимую сумму и оплатить электричество. Если электрокар зарядится на меньшую сумму, можно забрать сдачу у оператора. Подробности есть в сети. Что белорусы считают самым важным в жизни, выяснили социологи. Исследование проводил аналитический центр ЭКОМ. Большинство белорусов, это около 80%, на первое место ставят здоровье, сообщает Белта. И это, по словам экспертов, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятия спортом и регулярного медосмотра. На втором месте у белорусов семья, на третьем – деньги, затем идут душевный покой, комфорт и любовь. И в завершение, в честь прошедшего дня рождения Льва Толстого в чате с Алисой AI и Яндекс-станциях можно пообщаться с писателем. Пользователи могут задавать вопросы, а благодаря воссозданному голосу услышать, как мог бы звучать сам автор. А с Алисой AI можно самому оказаться внутри произведений Толстого, пройти игру по знаменитым сюжетам и решить, как будут развиваться судьбы героев. Подробности есть в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 51 копейка, доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустри, Франция.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле плюс 21, в Бресте до 20 тепла, в Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем 19 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
6: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» – в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек».
7: Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
1: На вещах вместо привычных логотипов напечатаны крупные транскрипции подсказки. Но ведь не знаешь, как ты там Живанши, например. А да. Там вот прям четенько по буковкам все, чтобы тебе было понятно, как вот это название правильно читать.
2: И еще хорошо бы, чтобы, ну вот если бы там ты берешь, например, Живанши, чтобы сразу расписывали Жиши, пиши с И.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают.

кредитной устойчивости, их выбирают потребители. Стань брендом года. Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Бренд года.бай.

0: Постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
1: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
2: Выход в люди.
1: В субботу 12 сентября Минск отмечает День города. Основные гуляния по традиции развернутся у Дворца спорта. Там до вечера будет греметь концерт, а рядом будет работать ярмарка. С 10:30 на пересечении проспектов Победителей и Машерова развернется международный фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». Там будут рыцари, средневековые костюмы и такая же атмосфера. Ну а если отъехать еще ближе к центру, то можно попасть на фестиваль профессий в парке Горького. Районы тоже не останутся в стороне. Праздник будет везде. Ленинский район гуляет в Лошадском парке, Центральный в парке Победы, Заводской у Чижовка-арены. Ну а яркой точкой праздника станет салют в 23:00. Любителей животных я приглашаю на стадион «Динамо». 12 и 13 сентября там пройдет «Зоофест юбилейный». Фестивалю исполнилось 5 лет, и организаторы готовят настоящий звериный праздник. Можно даже приходить со своими питомцами. Обещают 3 локации. Главную сцену с лекциями, зону активности и кинопоказы. А еще будут шоу собак, аджилити и танцы. Обязательно возьмите с собой ребенка. Для детей там отдельный рай. Будут батуты, аквагрим, мыльные пузыри и пенная вечеринка. И, конечно, маркет с товарами для питомцев. Груминг, ветеринары, катание на пони и розыгрыши. И главное, атмосфера всеобщей любви к братьям нашим меньшим. Тех же, кто устал от ярмарочного шума и хочет вечерней эстетики, ждут в Национальном художественном музее.

0: Ночь в художественном. С 14.00 и до закрытия обещают живую музыку прямо в залах, тематические экскурсии об истории Минска и, конечно, прекрасные картины. Для нас с вами это редкая возможность почувствовать невероятную атмосферу музея после наступления темноты. Музей же будет работать почти до полуночи, и все будет происходить в окружении классики и с саксофоном где-то вдалеке. Уверен, это стоит того, чтобы туда заглянуть. Потому что изобразительное искусство и красивая живая музыка – это самая гармоничная смесь. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это «Выход в люди».
1: «Выход в люди». Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу про идеальное место для разгрузки и почему томатная паста так полезна для мозга.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
3: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
4: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: реклама.
1: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
8: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, пишет Белта. Более того, глава государства отметил, что в стране понимают, что нападение, например, на какую-нибудь из соседей стран, смерти подобно. Поэтому Александр Лукашенко не видит целесообразности в развязывании войны. Насколько белорусы готовы к миграции, выяснили социологи. Они представили данные свежего опроса, который проводили летом. На вопрос, хотели бы уехать на постоянное место жительства, только около 2% ответили утвердительно. Остальные 98% белорусов таких планов не имеют. Уехать на отдых или погостить у родных готовы 48,5% белорусов. Временно поработать или поучиться были бы не против 6%. Вообще не собираются выезжать за пределы Беларуси 40% респондентов.

0: Осенние ярмарки под открытым небом стартуют в Минске в следующие выходные, 19 сентября. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Главными площадками станут территория у Чижовка-арены и у Дворца спорта. Они будут работать по субботам и воскресеньям на протяжении всего сезона. Там можно будет купить не только овощи, но и мед, рыбу, ягоды, а также разную выпечку. Для пожилых людей и маломобильных организуют помощь в доставке. И в завершении выпуска. Уникальный случай произошел в Минске. Белоруска родила 3 девочек-близняшек, причем это была естественная беременность. Как передает телеканал ОНТ, подобное происходит крайне редко. Всего 1 шанс на 200 миллионов. Малышки родились 28 августа и весили примерно по 2 килограмма каждая. Родители уже придумали для девочек имена Стефания, Есения и Ева. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка. Доллар США – 3 рубля 1 копейка. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
1: Диазмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диазмин ЛФ. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Лекфарм Беларусь».

0: обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19, и в Минске днем тоже до 19 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

12:20, это мы с вами сейчас будем играть в игру, и я знаю пароль. Ну что, друзья мои, думали, что пройдет мимо вас? А нет, вот моя Аня Васильева пришла для того, чтобы сыграть с вами и вручить классный подарок. Впрочем, если вы щелкаете наши вопросы как семечки, подбираете пароль от подарка в игре «Я знаю пароль», чтобы выиграть запас отборных полосатых семечек с солью от бренда

0: 20 лет лучших моментов и безусловная любовь к дороге.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Стройка, ремонт, уборка.

0: ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер препарат «Нанолар».
8: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло. Вот удар.
9: Аргентокия «Нанолар».
8: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколоид серебро.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин пельмени бабуля Аня хатня 3,69 за 430 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Дальсон 4,569,33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Новый хит на Юнистар.
3: Адела, Николь Кидман.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Кому удастся подобрать пароль, узнаем уже очень скоро мы все. Это Ольга. Она дозвонилась. Оль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как ощущение? Может быть, интуиция подсказывает, что сегодня вы сможете подобрать тот самый пароль? Или волнительно?
2: Волнительно. Но я очень надеюсь, что я подберу пароль.
1: Ну, слушайте, Оль, у нас будет три категории. Вам сейчас нужно будет определиться, в какой будем подбирать пароль. Отвечая на вопросы, вы будете выбирать цифру правильного ответа. И в конце мы все эти цифры соберем воедино и получим тот самый заветный пароль, который либо откроет ту самую шкатулочку с подарком, либо нет. Ну что, Оль, категории готовы слушать?
2: Да.
1: Ну тогда.
0: Спорт.
1: Категория спорт есть.
0: Одежда.
1: Угу. И.
0: Рекорды.
2: Открывай.
1: Итак, какую открываем? Открывай, говорит Оля.
2: Спорт, одежда.
1: Спорт, одежда и рекорды.
2: Одежда.
1: Одежда. Прекрасный выбор. Ну что, Оль, мы начинаем. Первый вопрос звучит так. Какой киногерой носил кожаную куртку, поношенные брюки и шляпу? Вариант первый – Супермен. Вариант второй – Индиана Джонс. И вариант третий – Джон Уик. Оля?
2: Индиана Джонс.
1: Принято. Второй вопрос.
3: Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы.
4: И в рабочих спорах учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
7: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'ом. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
10: Это была реклама.
0: Вы слушаете «Юнистар».
11: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

Добрый день, в Беларуси 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Беларусь ни на кого не собирается нападать, но обязана обеспечить свою безопасность. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, пишет Белта. Более того, глава государства отметил, что в стране понимают, что нападение, например, на какую-нибудь из соседних стран, смерти подобно. Поэтому Александр Лукашенко не видит целесообразности развязывания войны. Как будет работать завтра столичная подземка, рассказали в пресс-службе метрополитена. Минск завтра отмечает День города, и в столице будут проходить культурно-массовые мероприятия. Поэтому поезда будут ходить чаще, пишет Белта. С 9 утра и до полуночи интервал движения на Московской и Автозаводской линиях составит 4 минуты, на Зеленолужской – 7 минут. Минск-Транс скорректировал и маршруты автобусов и троллейбусов. Чаще будут ходить завтра 1-й, 24-й, 69-й и 100-й автобусы. При этом с 9 утра и до полуночи они не будут останавливаться у Дворца спорта. После 6 вечера на проспекте Победителей перекроют движение, и некоторые автобусы и троллейбусы немного изменят свои маршруты. Подробнее об этом можно узнать на сайте Минск-Транса. И в завершении выпуска. Какому популярному курорту Средиземноморья угрожает цунами, рассказали ученые. В зоне риска находятся французская Ривьера, Ницца и Лазурный берег. По данным ЮНЕСКО, при некоторых сценариях первая волна может достичь побережья меньше, чем за 10 минут. Причиной могут стать землетрясения в Лигурийском море, а также подводные оползни. Ученые говорят, что вероятность того, что это может произойти в ближайшие 30 лет, близка к 100%. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшой дождь пройдет в Витебске. В остальных городах осадков не обещают. В Бресте и Гомеле будет до 21 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 17-19. И в Минске днем тоже до 19 тепла и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Виноград черный всего 5,79 за килограмм. Персик Парагвай всего 8,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
1: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер корм для кошек и собак Уника.
2: Уника, Уника, Уника.
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца. Приготовьте.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин продукт гандлина для вас 10,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Новый хит на Unistar.
4: Лиса, Савади.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар. Партнер программы – компания «Белтелеком».
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это «Выход в люди» в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: «Выход в люди».
4: В субботу 12 сентября Минск отмечает День города. Основные гуляния по традиции развернутся у Дворца спорта. Там до вечера будет греметь концерт, а рядом будет работать ярмарка. С 10:30 на пересечении проспектов Победителей и Машерова развернется международный фестиваль исторической реконструкции «Минск старожитный». Там будут рыцари, средневековые костюмы и такая же атмосфера. А если отъехать еще ближе к центру, то можно попасть на фестиваль профессий в парке Горького. Впрочем, праздновать можно не только в центре. Районы тоже не останутся в стороне. Ленинский район гуляет в Лошадском парке, Центральный в парке Победы, Заводской у Чижовка-арены. Ну а яркой точкой праздника станет салют в 20.

0: все очень милые. Вы увидите, как судьи оценивают кошачью красоту и характер, и после этого наверняка захотите забрать одного домой. И такая возможность там тоже будет. Тем, кому котики кажутся слишком тихими, я рекомендую отправиться в стайки под Минском. В деревне Прилесье в субботу стартует Драйв-фест. И это не просто выставка, это историческое противостояние подразделений BMW M и Mercedes AMG 63. Они будут гоняться по треку, мериться выхлопами и бороться за звание лучшего. А мы с вами сможем проголосовать за любимую машину, послушать музыку, вкусно поесть с фудкорта и просто насладиться видом красивого железа и скорости, потому что вид этих машин и рев моторов никого не оставит равнодушным. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и сегодня я расскажу про идеальное место для разгрузки и почему томатная паста так полезна для мозга.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама.
4: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный день.

0: 8-800-391-20.
1: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине ЭОС Бай. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Стройка, ремонт, уборка.

0: кино с 10 сентября.
1: Почему у вас телефон моего сына?
2: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
3: Галь Гадот.
1: Я не могу никого убить.
2: У тебя один час.
3: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Осень пришла, вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Вноси не настоящий рай для садоводов и огородников.
4: Это была реклама.

Добрый день. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко подтвердил планы продолжить проверки готовности в белорусской армии. Об этом глава государства заявил сегодня на общевойсковом полигоне Абус-Лесновский, сообщает Билта. Александр Лукашенко рассказал, что сейчас по его поручению проверяют артиллерийскую бригаду, а до этого проверялись танковые и мотострелковые подразделения. Президент отметил, что при проведении таких проверок используется опыт современных военных конфликтов. «Готовимся к войне, чтобы ее не было», подчеркнул белорусский лидер. Как изменится организация дорожного движения в Минске в День города, рассказали в ГАИ. В эту субботу, 12 сентября, с 8 утра и до 6 часов вечера, закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект

победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений, а с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельника. Это возле Дворца спорта, а также на территории Верхнего города нельзя будет останавливаться и парковаться. Основные гуляния по случаю Дня города пройдут завтра в центральной части Минска. Как сообщает агентство «Минскновости», проход на площадке у Дворца спорта и на зеленую зону в районе проспектов Победителей и Машерова организуют через 8 контрольно-пропускных пунктов. Отдельные КПП с оранжевыми тентами поставят для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с маленькими детьми. Также будут работать камеры хранения. Через КПП не пропустят нетрезвых, а также людей с самокатами. С животными тоже не получится пройти. И в завершении выпуска. Силач с острова Аруба удержал 2 газующих автомобиля и установил мировой рекорд – 2

0: держал их за ремни, упираясь ногами в специально выбранное дорожное покрытие с грубой и шероховатой поверхностью. Оно давало максимальное сцепление с землей. За это достижение атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Ко дню города 12 сентября в универмаге «Беларусь» и в торговом доме на Немиге делать покупки особенно выгодно. Скидка 40% на всю женскую одежду и 30% на всю мужскую одежду. Один день, два универмага. Максимум выгоды. Универмаг «Беларусь» и торговый дом на Немиге ждут вас. Сайт umag.by, телефон 017-221-7111. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии», Франция.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно. Там будет до плюс 12. В остальных городах без осадков. В Могилеве плюс 9-11, в Витебске 7-9 тепла и в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла, в остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18 и в Минске завтра днем до плюс 20 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Ну, туда даже палец не пролезает. Теперь вы понимаете, насколько все плохо. Все это, конечно же, влияет на репутацию Тесла. Хотя, мне кажется, и на Кибертрак сыпались тоже обвинения во всех грехах. Ну, ничего, Тесла ж все еще на плаву.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
0: Ну что, мы с вами продолжаем наши, наконец-то, выходные праздновать и общаться в рубрике Drive Chat. Сегодня, во время обеда, о чем бы поговорить таком вкусненьком? А вот давайте поговорим о любимом блюде. Самым любимым из тех, что готовят ваши родители. Может быть, это мамины пирожки с вишней или папин плов. 610-9950, код 29. Может быть, вы до сих пор не научились готовить это так вкусно. И, приезжая к родителям, говорите: «Мама, можно, пожалуйста, вот твои фирменные голубцы?» У меня, по крайней мере, именно так. Их я пока еще так, как мама, готовить не научилась. 610-9950, код 29. Это телеграм Unistar. Какое ваше любимое блюдо из тех, что готовят родители? Пишите.
2: Наконец-то выходные. Это Юнистар.
1: Юнистар.

0: дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
1: Партнер — Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных банках.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Наконец-то выходные. 14:35. Это наконец-то выходные на Юнистар. И мы с вами продолжаем двигаться в ритме хитов. Что нам надо знать, расскажет уже буквально через пару секунд мой коллега Дима Николайзин. А потом свеженький хит, который взбодрит нас в преддверии выходных. Свежий хит от Элли Голдинг. Надо знать прямо сейчас.
5: Наконец-то выходные.
6: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Партнер программы – компания «Белтелеком».
7: Теперь моя очередь.
8: Нет, моя.
9: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
10: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
6: Надо знать.
10: Вы точно не раз слышали фразу «узнал по сарафанному радио». Так мы говорим, когда новость или полезный совет...

Это образное выражение появилось в русском языке примерно 100 лет назад. Как раз тогда привычные нам радиоприемники только-только входили в жизнь людей и были огромной редкостью. И вот интересный факт. Сарафанным это радио в шутку назвали благодаря общительным жительницам деревень. Раньше они любили собираться вместе на душевные посиделки в традиционных сарафанах. Бурно обсуждали все местные новости и очень быстро делились ими со знакомыми. Слухи разносились с такой скоростью, что вполне могли конкурировать с первыми выпусками новостей.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. 14.39, наконец-то выходные на Юнистар. Тут я, Аня Васильева, и делюсь с вами интересностями. И вот все-таки не зря многие так любят кетчуп. В Испании ученые выяснили, что томатная паста, ну, прям очень-очень полезна для мозга. Она якобы улучшает память и внимание, если потреблять ее регулярно, мозг работает эффективнее, а витамины, которые содержатся в пасте, важны для нервной системы. Правда, ученые пока не призывают нас добавлять томатную пасту во все блюда. Эксперименты не закончены, и выводы, друзья мои, делать рано, но я на всякий случай куплю пару баночек. В хозяйстве точно пригодится, если не для мозга, так для спагетти точно. Слушайте, какая вкусная у нас с вами вышла пятница. В драйв-чате мы рассказываем про любимое блюдо, которое готовили наши родители или готовят до сих пор. И у вас, может быть, не так вкусно получается, как у них. А вот тут еще и про томатную пасту. Ну вот, все сошлось.
0: Наконец-то выходные. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Ну что, мы продолжаем делиться вашими вкусными рецептами в телеграме Юнистар 610-9950, код 29. Какое блюдо лучше всего получается у ваших родителей? А может быть, у вас папа заготовку отвечает? Вот этим вот и похвастайтесь в драйв-чате, а буквально через пару минут я вернусь и все-все расскажу. Реклама.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
3: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
4: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер. Препарат Нанолар.
5: Аргент Океана Налар представляет. Простыло горло, вот удар.
6: Аргент Океана Налар.
5: Аргент Океана Налар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргент Океана Налар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

14:48, это наконец-то выходные. У нас такая вкусная тема драйв-чат сегодня. Вы пишете о любимом блюде. Самом любимом из тех, что готовят ваши родители. Александр, ох, какое сообщение чищище написал. В моей семье всегда была традиция собираться на общую трапезу. Помню, это с самого раннего детства. Это никогда не был культ еды. Это было единение родственных душ под вкусные блюда и интересные беседы. В разные этапы моего взросления кулинарные вкусы мои менялись. Но любимым для меня блюдом моей мамы было и остается наваристый такой вкусный красный борщ на свиных ножках. Дедушка готовил потрясающий гороховый суп на копченых ребрышках, тщательно выбранных на комаровке после 3-4 кругов вокруг мясных рядов. Папа, в отличие от мамы, свиные ноги варил не в борще, а отдельно. И потом мы с ним поглощали их в приличных количествах, макая в смесь соли и черного перца, и запивали все это, скажем, квасом. В общем, пища, подытожил Александр, физическая, никогда не являлась кормом и топливом, и неотделима от пищи духовной. Еда с родными — это всегда про эмоции и любовь. Вот тут я согласна. Слушайте, может, поэтому те самые котлетки мамульные, они такие самые вкусные. Оля пишет, вот как раз-таки про котлеты. Наша мама, которая бабушка, которая прабабушка и теща, готовит очень вкусные котлеты. Уже правнук делает заказ перед приездом в гости. Очень вкусно. А у дочерей не получается. Может, она пока еще не раскрыла вам тот самый ее секретик. Вот иногда от одного ингредиента блюдо может поменяться. Это я вам серьезно говорю. Потому что такой секретик есть у моей бабушки. Она сказала, вот подожди немножко.

0: Сашка, чуть позже раскрою, когда пойму, что ты будешь готова. Я жду. Впрочем, жду, когда вы продолжите делиться любимыми вот этими вот кулинарными шедеврами, которые готовят ваши родители. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар. Да, я надеюсь, вы пообедали.
1: Наконец-то выходные.
2: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Четырнадцать часов и 57 минут.

0: Рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Остался всего один рекламный ролик. Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Белювелирторг.

Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Как Минск отметит День города, рассказали столичные власти. Ньюсбай пишет, что начнется праздник в 10 часов утра с торжественного возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». Затем по всему городу заработают тематические площадки. Также в столице пройдут соревнования «Сильнейший пожарный спасатель» и «Фестиваль профессий». В районе проспектов Победителей и Машерова развернется международный фестиваль исторической реконструкции «Минск – старожитный». На некоторых зарядных станциях для электромобилей теперь можно рассчитываться наличкой. Первой такую возможность предоставила Маланка, а теперь еще одна сеть зарядок. После подключения коннектора к машине нужно подойти к оператору заправки, назвать необходимую сумму и оплатить электричество. Если электрокар зарядится на меньшую сумму, можно забрать сдачу у оператора. Минская ТЭЦ-4 на монтажников готовится к отопительному сезону. На предприятии запускают оборудование, чтобы убедиться в готовности к высоким нагрузкам и способности станции бесперебойно снабжать людей теплом и электроэнергией на протяжении зимы. Поэтому сегодня в районе Сухарева и Юго-Запада может быть довольно шумно. Чтобы не доставлять сильных неудобств жителям, основные работы стараются делать днем, заявили в Минскэнерго. И в завершении выпуска. Осенние ярмарки под открытым небом стартуют в Минске в следующие выходные. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Главными площадками станут территории у Чижовка-арены и у Дворца спорта. Они будут работать по субботам и воскресеньям на протяжении всего сезона. Там можно будет купить не только овощи, но и мед, рыбу, ягоды, а также разную выпечку. Для пожилых людей и маломобильных

0: 15:09. Это наконец-то выходные на Юнистар и новости из мира авто. Она поймет вас по одному взгляду, о чем-то я. Ну, если новости из мира авто, то, естественно, о машинах компании Hyundai. Там обучили распознавать команды по взгляду владельца. Для этого в автомобиле установят специальные камеры и датчики. Но на самом деле одного направления взгляда недостаточно. Хотя и это тоже анализируется для лучшего понимания команды. Система объединяет управление жестами и голосом. Она определяет, кто дает команду, пассажир или водитель, отсеивает ненужные жесты. А еще один плюс – это то, что знакомство с фишками автомобиля станет намного проще. Водитель может просто зажать определенную кнопку и спросить, за какую функцию она отвечает. Не надо вот просто длинные эти все инструкции листать. Хотя, мне кажется, даже вот к таким кнопкам тоже нужна инструкция. Я как чего понажимаю, так и в космос улечу.
1: Наконец-то выходные. Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
0: Ну что, мы с вами буквально через пару минуток сыграем в игру «Ценный кадр». Я предлагаю дозвониться сегодня всем, кто считает Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо главными красавчиками Голливуда. Ведь сегодня мы встретимся с ними. Да, однажды в Голливуде. Человек, который правильно продолжит сюжет этого фильма, получит воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds, релакс-программу «Детокс похудения СПА». Звонить можно уже прямо сейчас, 242-9950, код Минска 8017, только тем, кто смотрел фильм «Однажды в Голливуде». Я ж проверю.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

15.17, наконец-то выходные на Юнистар. Игра «Ценный кадр» с нами играет сегодня Виктория. Вик, здравствуйте.

0: для детей старше 16 лет.
1: Что сказать мотоциклисту, который своим байком занял прям целое парковочное место?
2: Итак.
3: Я, конечно, дико извиняюсь, но для вашего коня не слишком ли большое стойло?
1: Ну так, поэтично, красиво.
4: Стойло.
1: Ну а что?

0: партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
3: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
4: Выходные. 15:34, наконец-то выходные на Юнистар продолжаются, как и наша с вами пятница. По этому поводу еще больше свежих хитов в эфире Юнистар. Ну и, конечно, программа «Надо знать». Дмитрий Николайзен будет удивлять через пару секунд. Скажет, почему.

0: Хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Ну а сейчас делюсь с вами лучшим способом перезагрузиться. И это Синрин Йока. Японцы знают в этом толк. Ведь это искусство. Синрин Йока – это искусство лесных прогулок. Идеальный способ медитации на свежем воздухе, конечно, если лес не слишком далеко. Только заходить вглубь не рекомендую, а то искать будут долго. В общем, японцы говорят, что нужно не просто гулять, а концентрировать внимание на листочках, звуках, солнечных лучиках. Ну а если концентрировать внимание на листочках, звуках и солнечных лучах, то... Собственно, можно еще добавить. Можно понаблюдать за муравьями, так и можно вообще до вечера зависнуть. Так что давайте там аккуратнее с упражнениями. В нашем случае, мне кажется, лучше вокруг офиса походить. И разгрузиться. Не забудьте взять нас с собой. Хит за хитом. И, конечно же, наше обсуждение в драйв-чате. Такое вкусное. Скоро будем закругляться.
0: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Нам тут параллельно желают шашлычных выходных, а все потому, что мы рассказываем друг другу, какое блюдо самое любимое из тех, что готовят родители. Как вы понимаете, с намеком на шашлычок тоже кое-что будет. Сейчас буду намекать вам на лидера парада Юнистар ТОП-20. Не я, Вадим Савин, он напомнит, кто сейчас занимает первую, вторую, третью строчку. Ну и, конечно, напомнит о том, что сегодня все может измениться уже через пару часов.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
0: Номер 2.
2: Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Спилили! Скосили! Скосили!

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: Уника, уника, уника.
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника».

0: 15 часов и 52 минутки. Это наконец-то шоу «Ныне Стар», могло бы быть. Но это пятница, и наконец-то выходные. Ну, слушайте, если бы это было наконец-то шоу, то мы бы с вами только через час тут встретились. А тут мы уже целых 2 часа ведем диалоги в драйв-чате. И такие вкусные. Вы мне рассказываете о любимых яствах, которые готовят ваши родители. И получается, они лучше всего. Ирина написала: «Моя дочь очень-очень любит мой борщ и аджику». И вот однажды она решила борщик сварить сама и сказала: «Мам, ну это ж кошмар. Я потратила 2 часа своего времени, и все равно не получилось так вкусно, как у тебя». Вот мамы знают какой-то секрет, знают и молчат. Светлана: «Любимое коронное мамино блюдо — рулетики из баклажанов с авокадо, грецким орехом и сыром. Всегда прошу двойную порцию, и чтобы она стояла рядом со мной, а вторая по центру стола для всех. А вот папа, выйдя на пенсию, стал готовить потрясающие супы, но его коронное — заливное на говяжьих хвостах. 12 часов варит бульон. Просто отвал башки. С кинзой, морковочкой. Обожаю. 20 лет назад вообще не подумала бы, что так буду уплетать. Ведь в детстве это казалось просто бе. Да, это, как говорят, с возрастом мы начинаем любить даже оливки. Вот как понять, что ты повзрослел? Ты их полюбил, и оливочки, и заливье. Хотя, заливье. Пыталась совместить оливье и заливье. Ой, что происходит? Пятница, друзья мои. Мария пишет: «Ой, девочки, мальчики, лучший шашлык в нашей стране, так это точно делает мой свекор. Вот звучит как приглашение, Маш. А мы придем». Его только заодно это можно любить. Сыну и мне, к сожалению, этот навык не передался. Аж пальцы кусаю свои, когда ем. Так вкусно. Ну и всем шашлычных выходных Мария пожелала. Аминь. Пусть сбудется. И шашлычные выходные, и те самые вкусные выходные, естественно, в компании самых близких людей. Потому что мне очень понравилось, как написал Александр: еда с родными людьми — это всегда про эмоции и любовь. Вот пусть так и будет. Пусть вам будет вкусно и любвеобильно. А мы едем дальше. Lil Nas X, тут и Call Me By Your Name.
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольга».

0: Реклама.
1: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию. С 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.бай.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
8: Печально это, мир не мил.
9: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
10: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
11: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
13: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
14: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм – 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм – 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте – всего 3,49 за 450 грамм.
15: «Гиппо» и «Белмаркет».
14: Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

Добрый день, в Беларуси 16 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко заявил о начале поставок белорусских калийных удобрений в США. Об этом сообщает Белта. Белорусский лидер отметил, что калийная тематика – один из пунктов диалога Минска и Вашингтона. Глава государства при этом напомнил о долге, который оценивается примерно в 44 миллиона долларов. Эти деньги, по словам президента, застряли в Ситибанке. Напомню, американские санкции с белорусского калия были сняты в марте этого года после визита в Минск спецпосланника президента США Джона Коула. Насколько белорусы готовы к миграции, выяснили социологи. Они представили данные свежего опроса, который проводили летом. На вопрос, хотели бы уехать на постоянное место жительства, только около 2% белорусов ответили утвердительно. Остальные 98% таких планов не имеют. Уехать на отдых или погостить у родных готовы 48,5% белорусов. Временно поработать или поучиться были бы не против 6%. Вообще не собираются выезжать за пределы Беларуси 40%.

0: Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Производитель прицепов кемперов, домов на колесах Boer показал авто, которое превращается в дом за 60 секунд. Достаточно нажать на боковые стенки, и вы получите пространство на 30 квадратных метров. И что еще интереснее, встроенная мебель тоже разложится автоматически. И вот у вас уже, пожалуйста, две отдельные спальни, гардеробная, ванная с душем, туалетом, обеденная зона аж на 8 человек. Так что... Запомнили, что можно сделать из обычной в студии в 30 метров? А то однушка для двоих, это банально. Вот вам, пожалуйста, в 30 метров все вместили.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
0: Ну, а сейчас будем играть и бодриться. Всем тем, у кого энергии не хватает, она заканчивается. Прописываю игру, прозевать невозможно, потому что сейчас зевать будут за вас, наши хитовые исполнители. Правда, хит такой ностальгический. Можно начать подпевать и пропустить то самое прозеванное слово, но я надеюсь, у вас такого не случится. Куда отправлять варианты? В Telegram Unistar 610-9950, код 29. Кто первым будет, тот получит подарок от сети магазинов «Удачник», стеклоочиститель «Керхер». Ну что, поборемся за приз. А в гостях у нас Максим. Ой, как сладко зевнет. А я говорила. Что там? Какое слово скрывается? Давайте-ка, присылайте. А кто был первым, расскажу уже буквально через два хита. Сразу же после Miss Mo, Hello, the sun is up, where are you? Мы встречаемся и расставляем точки над «и».
2: Наконец-то выходные. Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: 16 часов и 21 минутка. Это наконец-то выходные. Ну и не старый, я наконец-то буду подводить итоги игры. Прозевать невозможно. Ну что, пятничный наш эфир. Такая знакомая песня. Максим, не отдам. Хотела бы я тоже так сказать. Не отдам подарок. Хочу его себе. Но я не такая. Давайте слушать правильный ответ и пропущенное слово. Любишь! Прозевала Максим. Вот как можно такое-то слово пропустить? А кто его не пропустил? Рассказываю. Первой была Ксюша. 96-34. Ура! Вы молодец, Ксения. Вам достается подарок, о котором мечтали все, а получили только вы. От сети магазинов «Удачник» стеклоочиститель «Керхер» для быстрой очистки стекол и зеркал от любых видов грязи. Ксению поздравляем, не завидуем, а настраиваемся на выигрыш, но уже на следующей неделе. Ну и, конечно, настраиваемся на пробки. Они в столице есть?
1: Рубрику представляет сеть магазинов «Удачник».
0: Ну что, на МКАДе уже успели столпиться от Мирошниченко до проспекта Независимости. Ого, ничего себе. Ну не просто пробка, а пробище. 37 минут в пути. Громова от села Дворецкая Слобода до Сергея Есенина 8 минут. Притормозим на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта тоже на 8 минут. И 8 уйдет на проспект Независимости от площади Победы до Энгельса. Вот они, самые крупные пробки в столице к этой минуте. Но дальше больше. Ну, к слову, дальше больше и хитов. От Two Colors, Lady Gaga, Папарацци тут.
2: Наконец-то выходные. Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте

0: современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар. В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
1: Откуда слово произошло?
2: Слово пришло, естественно, из Франции. Понятно. В 19 веке родилось из фразы «антука», что вот прям так и переводится на всякий случай.
1: Ты неправильно рассказываешь. Во Франции была вообще изначально песня. Она звучала так.
3: Да.
1: «Антука, антука, пойдем копать картошку».
3: Так вот откуда корни, да?
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья. Живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
0: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Это была реклама.

Мозг всегда помнит, что начало учебного года – важный рубеж, а потому ищет и создает больше возможностей для роста и развития, чем в любой другой сезон. Для того, чтобы все получилось, надо просто правильно запустить процесс. Эксперты советуют составить максимально детальное и реалистичное расписание на месяц и заранее закрепить в нем 2-3 блока для здоровья, важного дела и отдыха. Потому что привычки лучше формируются, когда действие регулярно повторяется в одно и то же время и в схожих обстоятельствах. Главное – сфокусироваться, потому что осенью легко захотеть одновременно

0: обязательно должен вести к действию. В этом случае сентябрь действительно может стать началом абсолютно нового и прекрасного этапа жизни. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни. Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас. Новый хит на Unistar.
2: Лейта, Адетта и Союз. Безус але эко кияш.

0: Группы «Хит». «Юнистар». «Хит за хитом».
1: Ну а сейчас предсказания на всю следующую неделю перед отпуском. Давайте-ка, как насоветую вам. Овны, вы на следующей неделе будете открыты для всего нового, поэтому осваивайте новые земли. Это самое для вас подходящее занятие. Тельцы, старайтесь общаться только с теми людьми, которые могут вселить в вас уверенность в собственных силах и зарядить вас тем самым нужным настроем. Близнецы, вам тоже нужно поверить в свои силы на следующей неделе, ведь если до этого у вас шла полоса неудач, то это вовсе не означает, что вы больше ни на что не способны. Способны, еще как. Раки, вам не стоит притворять в жизнь слишком уж безумные недели. Идеи на следующей неделе. Почти рифма. Что касается работы, то дела будут обстоять достаточно просто. Самое главное, не выступайте за рамки, не выходите за рамки. Все, что вам нужно сделать, то и делайте, ни больше, ни меньше, и тогда все будет ровно. Львы, на следующей неделе не нужно слишком далеко отпускать вашу фантазию. Свободный полет – это, конечно же, просто замечательно, но он может помешать вам реально смотреть на вещи. Девы, звезды не рекомендуют вам обращать внимание на выпады и подколы со стороны близких людей и коллег, потому что на следующей неделе все это может задеть вас. На следующей неделе, в общем, вы будете сильно тонко душевно устроены. Весы, если попытаетесь улизнуть от домашних дел на следующей неделе, то ваша семья выйдет на тропу войны. А разве вы этого хотите? Ну, в общем, не просиживайте все время на работе. Подумайте о том, что и дома вас тоже ждут. Скорпионы, вам вполне может присниться решение вашей какой-то невероятной проблемы, поэтому мой совет: как можно больше времени проводите в объятиях Морфея. Стрельцы.

И на следующей неделе звезды не рекомендуют вам даже вспоминать о том, что человек вы рабочий и даже иногда работаете без устали. Вам самое время взять небольшой перерыв. И несмотря на то, что у многих как бы отпуск уже прошел, ну, постарайтесь как-то себя разгрузить от этих рабочих обязанностей, потому что отдыхать тоже нужно. Козероги, вам нужно будет вспомнить классику и остерегаться всех тех, кто пытается отвлечь ваше внимание от сути происходящего и отвести вас от разговора с конкретными фактами, различными презентами. В общем, вас будут задабривать, таким образом пытаться закрыть глаза на что-то очень важное. Смотрите в оба. Водолей. Следующая неделя будет особенной. Ну, может быть, что-то невероятное случится. Звезды тут вообще не уточняют, но говорят, что от вас тоже многое чего будет зависеть. Какая-то сплошная тайна. Рыбы мои, вам предстоит принять важное управленческое решение, даже если эта деятельность не входит в вашу юрисдикцию. Постарайтесь

сбудется. Ну что, еще одни предсказания на очереди. Как там говорят, третий глаз открылся, да, вижу, вижу пробки на 7 баллов из 10, серьезные. На МКАДе от Раубичевской до проспекта Независимости час и минута. Ну, я не знаю, чем поможет вам. Мои слова помогут. Помогут, хит за хитом точно помогут. 13 минут, М3, Логойский тракт от трассы Колодище Заславль до Карбышева. Еще одна 13-минутная пробка, только уже Партизанский проспект от Центральной до Ангар.

Склифосовского тоже 10 минут, примерно столько же на Первомайской потратите от Чапаева до Пулихова. Ну, пока еще не успели, судя по всему, многие выехать с работы, так что ждите пробки через минуток 10. Потому что примерно через столько будет завершаться рабочий день у многих. Но у нас все только начинается. Это я намекаю на наш, конечно же, итоговый хит-парад «Юнистар ТОП-20». Ну, еще чуть-чуть подождать.

0: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
1: Tame Impala и Jenny. Дракула.
0: Номер 2.
2: Hugel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
5: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
10: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: 16:53, это наконец-то выходные у кого-то. Вот ровно через минуток 7 начнутся, да, те самые выходные. А что, в пятницу, да, они стартуют именно в пятницу, когда вы закрываете вот эту вот дверь рабочую. А у меня стартует отпуск. Так что я, Аня Васильева, оставляю вас ненадолго, на 2 недельки. Отдохну, вернусь счастливая и буду каждого из вас наполнять непередаваемыми эмоциями. А пока передаю вас в заботливые руки своих любимых коллег. Поверьте, они тоже все сделают очень клево. Вот и дальше. Вадим Савин будет классно рассказывать о том, кто первый там, второй, третий. А если вдруг что-то не сбылось, ну, сами виноваты, не наголосовали столько, сколько надо. Это я говорю про хит-парад Юнистар ТОП-20. Ну, я надеюсь, что ваши прогнозы сбудутся, любимчики будут на первых местах. Ну и, конечно, мы для вас тоже всегда будем на первом месте ставить хит за хитом. Федар и Лиси буквально через пару секунд, и это «Goodbye». Ой, как символично!
1: Рубрика представляет кинопрокатная компания «Вольгафильм».
2: По бескрайним просторам Великой Сибири шел герой.
3: Анимационное приключение для всей семьи.
2: И Моры?
4: Он про нас знает?
2: Это же я вас придумал.
3: «Край чудес» в кино с 10 сентября. Категория 6+.
5: Юнистар. Хит за хитом.
6: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3.
2: Tame Impala и Jenny. Дракула.
1: Номер 2.
3: Hügel, Imael Angel и Alternate. I'm moving to the sun.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые.

0: Счастливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать?
1: Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на mts.by.

0: по 15.03.2027.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко отметил, что в условиях нынешней финансовой политики США хранить доллары в резервах становится рискованно. Об этом президент заявил сегодня журналистам, делясь подробностями недавней встречи с российским бизнесменом Владимиром Потаниным, сообщает Белта. По словам Александра Лукашенко, оптимальным вариантом становится вложение средств в конкретные проекты. Основные гуляния по случаю Дня города пройдут завтра в центре Минска. Как сообщает агентство «Минск Новости», на подходе ко Дворцу спорта и к зеленой зоне в районе проспектов Победителей и Машерова организуют 8 контрольно-пропускных пунктов. Отдельные КПП с оранжевыми тентами поставят для ветеранов, инвалидов, беременных женщин и родителей с маленькими детьми. Также будут работать камеры хранения. Через КПП не пропустят нетрезвых, а также людей с самокатами. И с животными тоже не получится пройти. Тем временем Минск-Транс скорректировал маршруты автобусов и троллейбусов из-за праздничных гуляний. Завтра будут чаще ходить 1-й, 24-й, 69-й и 100-й автобусы. При этом с 9 утра и до полуночи они не будут останавливаться у Дворца спорта. После 6 вечера перекроют движение на проспекте Победителей от Интернациональной до Мельникайте. И некоторые автобусы и троллейбусы немного изменят свои маршруты. И в завершении выпуска, о какому популярному курорту Средиземноморья угрожают цунами, рассказали ученые. В зоне риска находится французская Ривьера, Ницца и Лазурный берег. По данным ЮНЕСКО, при некоторых сценариях первая волна может достичь побережья меньше, чем за 10 минут. Причиной могут стать землетрясения в Лигурийском море, а также подводные оползни. Ученые говорят, что вероятность того, что это может произойти в ближайшие 30 лет, близка к 100%. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки до 35% до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно, там будет до плюс 12, в остальных городах страны без осадков. В Могилеве плюс 9-11, в Витебске 7-9 тепла и в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле, там будет до 16 тепла, в остальных городах Беларуси без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18, в Минске завтра днем до плюс 20 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: И сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Долгиновского тракта до Мирошниченко, а еще от Ташкентской до Партизанского проспекта, а на Партизанском проспекте от Кулешова до Ангарской.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Вы, друзья, как прошла неделя? Я надеюсь, что скоро к списку отличных новостей добавится и тот факт, что ваш любимый хит сегодня взлетит у нас на первое место. Самое время разгадывать главные музыкальные тайны недели. И то, какие новинки покорили Юнистар Топ 20, ну и какой хит сегодня станет нашим номером один.
1: Потеря недели.
0: Как вы правильно понимаете, Алекс Уоррен точно не победит. Сегодня, к этим выходным, его хит «Fever Dream» получил самый минимум голосов на Unistar.by и в нашем мобильном приложении. Алекс покидает Unitop спустя 3 месяца после попадания в наш чарт.
1: Потеря недели.
0: И еще один громкий вылет недели завершает Yearbox. Но как же мы будем без него с вами, и как там Грейсленд будет без нас? Ну, скучать мы сегодня не будем, точно? Сегодня в Юничарт ворвутся Мадонна, Мартин Гаррикс и Фастбой.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 20.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Ruxin, and you're listening to our...

0: Это Gone, Gone, Gone. И сегодня ровно 8 месяцев в хит-параде Юнистар. Вау! Поздравляю, 6 раз на первом месте нашего чарта. Вот это фантастика. Ну и если звезды у нас зажигают по полной, значит, это кому-то нужно, правда? Дэвид Гетта, Тедди Свимзи, Тонс энд Ай. Сегодня они получают у нас 19-й номер.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар. Дебют недели.
2: Номер 18.
0: А вот и первые дебютанты-новички Юнитопа выходят на сцену нашего радиошоу. Это Fastboy. Дуэт братьев Лукаса и Феликса. И их история — это отличный пример взлета из домашней студии на мировую сцену. Встречайте Music Sounds, очень уютную и позитивную новинку, которая пропитана энергией летних каникул. Это хит о любви, который звучит лучше, когда любимый человек рядом. Ну что, вот они, дебютанты, Fastboy. Это Music Sounds. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
2: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Шоколад «Любимая Ленка» с дробленым фундуком 85 грамм, всего 2,59. Яблоко «Слава» победителям, а «Упсис» всего 1,99 за килограмм.
3: «Соседи» всегда выгодно зайти.
2: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
4: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте «Еработа.бай».
5: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
0: Остался всего один рекламный ролик.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Это была реклама.
7: Партнер программы — компания «Автосеть». Шины и диски.
8: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: Вы слушаете хит-парад Енистара от 11 сентября, и в эти выходные Минск празднует 959-летие. Я, Вадим Савин, с большим удовольствием поздравляю минчан и гостей столицы с праздником. С днем рождения, любимый город!
1: Голосуйте на
2: Номер 17.
0: А это молодой хитмейкер Мизмо, которого вы спасли от вылета из Еничарда. Hello, the sun is up, where are you? Плюс 2 ступеньки к этим выходным.

0: A Million Miles Away от проекта Offenbach, который по итогам первой половины сентября получает у нас 16 номер. И мы с вами продолжаем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита этой недели.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Avalon Rockston, это Vertigo.
2: Номер 19. I only want you when you
0: go. На 19-й позиции отступает Дэвид Гетта, Тедди Суимзи, Тонс и Най. Это Gone, Gone, Gone.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: На 18-й строчке сегодня дебютирует дуэт Fast Boy. Это Music Sounds.
2: Номер 17.
0: На 17-е место взлетает Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 16.

0: свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А вот и первый на сегодня эпизод рубрики «Флэшбэк», где по традиции мы с вами сравниваем хит-парады Юнистар разных лет и слушаем вашу любимую музыку.
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
2: Hi, I'm Ben.
3: I'm Dan.
4: I'm Wayne.
5: I'm Daniel.
6: And we are Imagine Dragons.
1: Ровно 8 лет назад легендарные Imagine Dragons занимали у нас 15-е место вот с этим хитом «Whatever It Takes».

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама.
3: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: радиошоу «Юнистар ТОП-20», где каждые выходные осени мы слушаем ваши любимые хиты и вместе запасаемся отличным настроением на всю следующую неделю. Плейлист составляете вы путем щедрого лайка. И не только на нашем сайте, но и в мобильном приложении «Юнистар» тоже. И в середине сентября, друзья, вы спасли кошачьи глазки от ненужных грустных слез. Очаровашки из группы «Cat's Eye» были у нас на 20-м месте и уже почти смирились с тем, что, наверное, неизбежно случится вылет из нашего чарта, но...
1: Голосуйте на «Юнистар.бай».
2: Номер 15.
0: Ну вот, пожалуйста, плюс 5 за неделю, и Cat's Eye возвращаются в топ-15. А кому спасибо, это вам. Габриэла, ровно 7 месяцев в чарте.

0: Star Top 20.
1: Вот он, главный дэнс нашего чарта в первой половине сентября. Это 14 номер, это Slate, который очень повезло на этой неделе вернуться в хитовую пятнашку. Ну и пока вы с удовольствием голосуете за любимую музыку и на unistar.by в нашем мобильном приложении, в это же время итальянские рокеры Måneskin поделились свежими подробностями своего воссоединения.
2: Прогрев недели.
3: Hey, yo, this is Måneskin.
1: Группа Måneskin собирается воссоединиться на знаменитом итальянском фестивале в Сан-Ремо в феврале следующего года. Вот такие сообщения начинают появляться. Последний на сегодня альбом Måneskin, он называется Rush, вышел в 2023, ну и тогда заслужил положительные отзывы. В следующем, 2024 году, пошли слухи о возможном распаде Måneskin из-за того, что участники группы занялись сольными проектами. В 2025 вокалист команды Дамьяно Давид представил сольный альбом Funny Little Fears. Помните песню о разбитом сердце, соответственно, да? Помним, помним, конечно. Ну и тогда было много разговоров об отношении Дамьяно с американской актрисой и певицей Дав Камерон. И в октябре 2025 года пара обручилась после 2 лет отношений. При этом периодически рокеры намекали, что группа Måneskin обязательно вернется. Ну что же, ждем новый альбом.
2: Голосуйте на unistar.by.
0: Номер 13.
1: А пока делайте громче наш номер 13. Это Zayn, Die For Me.

0: покупай и продавай на Бамбербай.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
3: Это была реклама.
0: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Вы слушаете хит-парад Енистара от 11 сентября. Ну а все предыдущие выпуски нашего радиошоу вы найдете на страничке хит-парада на сайте enistar.by. Слушайте онлайн или скачивайте на память. И обязательно поставьте лайк крутой новинке под названием «Sad Girls». Sad Girls. А то, что-то сегодня Дэвид Гетта и Биби Рекса не досчитались лайков и вылетели из верхней десятки.
1: Голосуйте на unistar.by.

0: Парад Енистар в середине сентября, и, наконец-то, у ребят дела пошли в гору. И рейтинг поднялся, ну, хотя бы на один пункт. А кто помог, это вы, да-да. Спасибо за отличное голосование и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: И давайте подытожим. Итак, на 15 месте у нас Габриэла, это группа Касай.
2: Номер 14.
0: На 14-ю строчку взлетела Slater, это Dance.
2: Номер 13.
0: На 13-ю ступеньку поднимается Zayn с хитом Die For Me.
2: Номер 12.
0: На 12-ю позицию грустные девушки отступили. Отступили, наверное, и поэтому грустные девушки. Bebe Rexha, David Guetta, это Sad Girls.
2: Номер 11.
0: И на 11-й уровень подтянулись BTS, они на спорте, это Swim. And one more thing, как говорил Стив Джобс. И еще кое-что. В верхней половине юничарта в итоге... В нижней половине юничарта только один новичок-дебютант из двух. Неужели нас с вами ждет очередная сенсация недели?

0: 15 часов. А также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by. Unistar Top 20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Реклама. День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
3: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с

0: Евгения и Ева. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. Мельдоний ЛФ 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. Лекфарм. Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО Лекфарм Беларусь.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 7 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Чижевских до Козинца, от поселка Зацин до Раубической, а на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Партнер программы – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Юнистар ТОП-20.
1: И кто сегодня ровно полгода отмечает хит-парад Юнистар и до сих пор удерживает позиции в самой топовой десятке нашего чарта, это One Republic. Да, с отличным эпичным саундтреком из видеоигры Arknights Enfield. Это Give Me Something.

0: Как летит время. Позади и лето, и весна, в начале которой, кстати, репаблики ворвались в нашу радиодвадцатку, но затем 4 раза покоряли нашу вершину. Было дело.
1: Номер 10.
0: Да, 10. 9 мы с вами послушали, это «Give Me Something». На дворе сентябрь, и певица Майли Сайрус заявляет. Она сменила сценическое имя на просто Майли, фамилии нет. Угу. И через неделю у Майли выходит новый альбом.
2: Прогрев недели.
1: Let's go.
0: Вот так звучит новая музыка Майли.

0: Песня называется «Bass Persuades». Это заглавная песня с нового альбома певицы. Ну и вот, что она рассказала о новой работе. «Музыка захватывает нас», говорит Майли. «Эта музыка мощная, она уязвимая, нежная и сильная. Спасибо всем, кто помог мне воплотить в жизнь мои самые смелые мечты. Я искренне надеюсь, дорогие слушатели, что вам понравится этот альбом». Кстати, соавторами альбома Майли стали те же хитмейкеры, которые когда-то сочинили для нас с вами предыдущий громкий хит. Flowers. Ну вот интересно. Новые песни из альбома Майли, бывший Сайрус, соответственно, да, Майли, будут ли такими же крутыми, как Flowers? Время покажет. Через недельку Майли представит новый альбом Bass Persuades.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 8.
0: А мы с вами возвращаемся к свежему юнитопу, где диджей Алан Уокер и его вокалистки отступают на восьмую позицию с очень красивым хитом. Это Broken Strings. Делайте громче.

0: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
0: А у нас в «Соседях» с 10 по 13 сентября. Виноград черный всего 5,79 за килограмм. Персик Парагвай всего 8,99 за килограмм.
2: «Соседи» всегда выгодно зайти.
0: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.

0: 29 395 7395.
1: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Это была

0: Вы слушаете хит-парад Енистара от 11 сентября, и в эти выходные Минск празднует 959-летие. Я, Вадим Савин, с большим удовольствием поздравляю минчан и гостей столицы с праздником. С днем рождения, любимый город! Ну что, продолжим расставлять Юнистар хиты на свои места.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 7.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
0: Продолжаем расставлять Юнистар хиты на свои места. И New Religion от Bibi Rexha падает у нас сегодня на седьмую ступеньку.

0: Вот мы идем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар хита в середине сентября. И только что... Mr. Know It All, мистер Всезнайка. Тедди Свимс круто отдалился от своего очередного триумфа. Mr. Know It All падает с 4 на 6 место. Падает и теряет возможность чаще звучать для вас на Юнистар на следующей неделе. Вот это поворот. Давайте-ка вспомним, а кто еще сегодня не дошел до финала.
1: Юнистар ТОП 20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю строчку опустились Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
2: Номер 9.
0: На 9-ю ступеньку поднимается One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 8.
0: На 8-ю позицию отступили Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
2: Номер 7.
0: На 7-е место упали Биби Рекса и Faceless. New Religion.
2: Номер 6.
0: И на 6-ю строчку рухнул Тедди Свимс. Это Mr. Know It All.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.
1: 18.35, Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дорогах.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Игуменского тракта до Козинца и от поселка Зацинь до Раубической, а на Партизанском проспекте от Центральной до Воровашений.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
5: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
6: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября. Вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
7: Остался всего один рекламный ролик.

0: наши любимые хиты и вместе заряжаемся энергией и настроением на всю следующую неделю.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Плейлист, кстати, составляете вы путем отличного голосования на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. И там же в любое удобное время вы можете скачать все предыдущие выпуски Юнистар ТОП 20.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 5.
0: А вот и великолепная пятерка лучших хитов этой недели. Сегодня ее замыкает крутейшая музыка лета. Magnet.

0: Номер три.
1: Дебют недели.
2: Hi, this is Madonna.
3: Хо-хо, вы только послушайте, кто ворвался в Юничарт сразу с третьей строчки. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Запомним этот день, 11 сентября. Новинка Bizarre дебютирует у нас сразу на третьем месте.

0: 029-395-7395.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Осень пришла. В насенний пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников. Луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-сивок. Удобрения, средства защиты. Насенний. Настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Это была реклама.
4: Партнер программы — компания «Автосеть». Шины и диски.
5: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 20.
1: Ну вот все прекрасно в эфире. И ослепительная Шакира, и жаркие танцы под главный хит лета, под «Дай-дай». Но в итоге только второе место обновленного хит-парада «Енистар». Вот это конкуренция в чемпионской тройке. У нас смена лидера.
2: 20 лучших свежих хитов «Енистар». Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили почти в середине сентября, и в эти выходные город-герой Минск отмечает 959-летие. С днем рождения, любимый город! Я, Вадим Савин, от души поздравляю с праздником всех минчан и гостей столицы.
2: «Юнистар ТОП-20».
1: И давайте вспомним, как звучат главные «Юнистар» хиты этой недели.
0: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую строчку у нас взлетает «Magnetic» от группы «The Bowser».
2: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку спрыгнули «Tame Impala» и «Jenny» с хитом «Дракула».
0: Дебют недели.
2: Номер 3.
1: Самый успешный дебют недели. Мадонна и Мартин Гаррикс стартовали у нас сразу с третьей строки и получили за это бронзу недели. Это «Bizarre».
2: Номер 2.
1: А это всего лишь номер 2. Дай-дай! Шакира и Берна Бой не удержались на вершине. После дебюта у нас сразу на первом месте было дело.
0: ТОП-20. Лидер.
1: А кому же тогда на этой неделе вы поставили максимум лайков на Юнистар.бай в нашем мобильном приложении? Чья музыка особенно радовала вас и помогала во всех делах? Ну что, пора назвать их имена. Хюгель, Имаил Энджел и Алтрунейт вернулись на первое место радиочарта Юнистар. Как всегда, превосходный выбор лидера. Молодцы. Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня.
2: Юнистар ТОП-20.
1: Меня зовут Вадим Савин. Я желаю вам отличных выходных под любимую музыку. Ну и прямо сейчас, друзья, встречайте лучший хит недели по версии Юнистар. I'm moving to the sun.
0: Юнистар ТОП-20. Хит номер 1.

0: десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Минску завтра 959 лет. В честь этого события каждый район города подготовил свои программы. От рэп-баттлов до исторических реконструкций. Главная музыкальная площадка развернется у Дворца спорта. Хедлайнер концерта – российский исполнитель Акмаль. Основная молодежная площадка будет в парке 50-летия октября. Завершится празднование Дня города салютом. Его дадут в 11 вечера. К слову, как изменится организация дорожного движения в Минске в День города, рассказали в ГАИ. Завтра с 8 утра и до 6 часов вечера закроют движение при подъеме с Богдановича на проспект Победителей, а также при спуске с проспекта на Богдановича. Общественный транспорт на этом участке будет ходить без изменений. А вот с 6 часов вечера закроют движение по проспекту Победителей от Интернациональной до Мельникайте. Возле Дворца спорта и в Верхнем городе введут ограничения на остановку и стоянку. Столичная подземка тоже подкорректирует график работы с учетом празднования Дня города. В пресс-службе метрополитена рассказали, что поезда завтра будут ходить чаще. С 9 утра и до полуночи интервал движения на Московской и Автозаводской линиях составит 4 минуты, а на Зеленолужской – 7 минут. И в завершении выпуска. Уникальный случай произошел в Минске. Белоруска родила 3 девочек-близняшек. Причем это была естественная беременность. Как передает телеканал ОНТ, подобное происходит крайне редко. Всего один шанс на 200 миллионов. Малышки родились 28 августа и весили примерно по 2 килограмма каждая. Родители уже придумали для девочек имена Стефания, Есения и Ева. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 51 копейка, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно. Там будет до плюс 12. В остальных городах без осадков. В Могилеве плюс 9-11, в Витебске 7-9 тепла и в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18 и в Минске завтра днем до 20 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
3: Выходные начинаются сегодня. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар. Сегодня с 7 вечера и до полуночи увеличиваем темп. Будет вечеринка.

0: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
0: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
0: А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: реклама.
1: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades.
0: На Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама. Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
2: Это была реклама.
0: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
3: Партнер препарат Нанолар.
4: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
5: Аргентокиа
4: Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С двух лет. На правах рекламы.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно. Там будет до плюс 12. В остальных городах без осадков. В Могилеве плюс 9, 11. В Витебске 7-9 тепла. И в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске завтра днем до 20 тепла и без дождей.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. И так до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар.

0: Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Юнистар.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно. Там будет до плюс 12. В остальных городах без осадков. В Могилеве плюс 9, 11. В Витебске 7-9 тепла. И в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске завтра днем до 20 тепла и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хит.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском.

0: Да. Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
3: Это что такое?
4: Это 1500 такое.
5: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
6: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно. Там будет до плюс 12. В остальных городах без осадков. В Могилеве плюс 9-11, в Витебске 7-9 тепла и в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18 и в Минске завтра днем до 20 тепла и без дождей.
1: Выходные начинаются сегодня. Открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Вичи.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Элли Голдинг, For Your Entertainment.
3: Новый хит на Юнистар.

0: Игра начинается с тебя.
1: Сайт Билет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: А дальше хит за хитом.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
4: Это что такое?
5: Это 1500 такое.
6: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
7: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью дожди пройдут в Бресте, Гомеле и Гродно. Там будет до плюс 12. В остальных городах без осадков. В Могилеве плюс 9-11, в Витебске 7-9 тепла и в Минске ночью до плюс 11 и без осадков. Завтра днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла.

0: всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Натали Имбруля, Beautiful Love.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Натали Имбруля, Beautiful Love.
0: На Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Тренд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Майли Сайрус, Bass Persuades.
0: Новый хит на Юнистар.